Xenix, Marshmallow и Portugal The Man на радио номер один в России. В столице уже 3.20. Мы плавно двигаемся вперед. Меня зовут Миша Зайцев. Поставлю для тебя Cranberries, Zombie и также Avalon Rockstone. Успеем послушать Vertigo.

Дама Би, The Second Voice на радио номер один в России, 3:35 уже в Москве. Мы движемся далее. Ларида прозвучит совсем-совсем скоро. Major Lazer, да, и Fuse ODG тоже на фите. Airbox также появится до этого. Graceland в твоих динамиках не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди больше хитов, больше музыки, и полчаса будут играть свежайшие мелодии и ничего более. Дай по мне от Зейн, совсем скоро в твоих динамиках. Также и мне ждем Don't Be So Shy. Ранее всех остальных Clank Russell и их трек Rider. Все это в следующем часе специально для тебя. Не пропускай.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
0: Включи свой.
5: За собой стала замечать, что я, выходя на выходной, говорю, иду в магазин, и уже сама рассчитываюсь за покупки. И продавцу говорю, что вам еще.
3: По будням с 7 до 9 вечера
1: на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

Вот Кейси говорит, you got something, без чего она жить не может. У нас есть кое-что, да, что ей просто необходимо. Я знаю, что это. Это хиты на Европе Плюс. Да, Боб Синклар, Кейси, I can't wait. Здесь, на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Alifar Ben появится, Ренни Миллер, Body Talk. Также Апатии успеем послушать. Розе и Бруно Марс совсем-совсем скоро.

Teddy Swims, Mr. Know It All на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Rehab, Sophie and the Giants появится здесь совсем скоро. All Night, сразу после BTS и хита Swim.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Йолка с ее суперпозитивными вайбами на Европе плюс. Трек «Проще». Да, проще относимся к жизни. Очень просто. Я прямо сейчас расскажу, что будем слушать в финале этого часа. Араш и Хелен совершенно просто споют «Broken Angel». Сразу после «Bloom», «Cheat Codes» и «Train» в твоих динамиках. Просто оставайся с нами.

0: Москве 5 часов утра. Европа,
1: Европа плюс. Крутой подъем. Европа
0: плюс. А вот и четверг наступил. Да, я всех рад приветствовать. В столице сейчас небольшой дождик, такой он маленький-маленький, его вообще еле заметно. Если приглядеться, можно ощутить легкие капельки на щеках. И я почему-то подумал, ну вот, получается, после дождичка в четверг. Актуальное выражение. Сейчас вот он закончится и что-нибудь исполнится, да, какие-нибудь обещания можно будет взыскать с людей, которые такими фразами разбрасывались. Да, меня зовут Миш Зайцев, крутой подъем на Европе Плюс начинается. У нас впереди игра Hit to Go. Это значит, что в какую-то из песен я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь сигнал, запоминай песню, дозванивайся, рассказывай мне, в каком треке это случилось, и все, забирай в классный подарочек. French Montana впереди, Max B, послушаем Ever Since You Left Me, также Аврора появится, Cure For Me. Ну а прямо сейчас Кунгс и Табиус Лондон, Galaxy в твоих динамиках. Открываем это утро вместе.
1: Крутой подъем.

0: Второй подъем.
1: Я должен признаться, я изредка, Миш Зайцев, ведущий крутого подъема на Европе Плюс, изредка бывает такое, что у меня случается мигрень. Это, знаете, когда в глазах все рябит, когда уже вот уже что-то вот, ну, я не знаю, и голова потом так вот трещит, знаете. И я тут увидел новость. Написано там следующее. Фастфуд. Оказывается, это замечательное средство от мигрени. Вот рассказываю. По словам невролога, да, это не просто люди какие-то написали, кто любит питаться вот такой вот едой. Я тоже грешен этим, честно говоря. Но здесь невролог все подтверждает. При сильной головной боли следует съесть картошку фри и запить ее стаканом Кока-Колы. Данное сочетание помогает облегчить симптомы с такой же эффективностью, как и обезболивающие или триптаны. В картофельной закуске содержится много соли, что помогает восстановить баланс электролитов, а в газировке большой концентрат кофеина, заставляющий сосуды в районе головы уменьшаться. Вот, пожалуйста, теперь у меня есть абсолютно серьезное оправдание, когда я вновь делаю заказ из фастфуда, чтобы объесться. Боремся с мигренью такими способами. Black Eyed Peas впереди, Джей Балвин, Ритмо, сразу после iPhone и Дэвид Гетта, Supernova Love. Напоминаю, ищем сигнал крутого подъема на Европе Плюс, чтобы потом позвонить в Hit to Go, назвать правильную песню и забрать подарочек.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Медуза и Генри Камил сегодня домой не идут. Ну и как и мы, собственно говоря, мы идем встречать это утро на Европе Плюс. Гороскоп впереди сразу после Рианны. Она споет Umbrella, Broken Strings, также трек от Олана Уокера, Изабелла Микман и Катрин О'Райан совсем-совсем скоро.

0: подъем.
1: Гороскоп.
2: Настало время для того, чтобы узнать, что же там нам звезды насоветовали на гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача. Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и здоровья. Близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сильно ободрит. Раки, не стоит грустить без повода. Лучше займитесь уборкой. Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время. Девы, перестаньте заглядывать так далеко в будущее. Живите в настоящем. Весы, вероятные вдохновляющие перемены в личных отношениях. Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты. Стрельцы, получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми. Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза. Водолеи, не торопитесь принимать важные решения, еще успеете взять на себя ответственность. Рыбы, не исключайте романтические увлечения и знакомства. Включите свое обаяние. Вот что вселенная советует нам на этот четверг. Впереди Hit to Go сразу после Мота, намек на нас и Рэй Далтон. Также прозвучит All We Got прямо сейчас.

Будем крутить сальтухи вместе с Мотом. Ну, если будет получаться и без травм, да? Намек на нас на Европе Плюс 5.35 в Москве. Hit to go начинается здесь и сейчас. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся и рассказывай мне, ну, в какой песне ты успел услышать сигнал крутого подъема-то? В какой песне? 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.

0: to go. Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. Таня с нами на связи. Тань, ну привет тебе, доброе утро.
1: Ну привет, Мир.
0: Ну что у нас, как, значит, как наши... Вот сейчас, знаешь что? Вот 4 число сегодня. Впереди 3 месяца летних. Какие у тебя планы? Что будешь делать? Куда будешь ездить? Или только зарядку по утрам делать каждый день?
1: А, зарядку делать обязательно. Я очень на это надеюсь, что меня хватит на все лето. Поехать, ну, как минимум, в Питер, как максимум, попутешествовать по России.
0: Замечательно,
1: Заниматься красота. Чем-то интересным, не знаю, бегать и вообще...
0: Бегать даже? Спортом. С ума сойти. Правда, нашим слушателям не сказали, мы с Таней за эфиром разговаривали, она говорит, я говорю, чего не спишь так рано? Она говорит, я зарядку делаю, так что это уже уважение, это уже аплодисменты. Во-первых, да, мы начнем с этого, потому что делать зарядку по утрам, ну, я не знаю, я вот не способен, честно говоря, я способен объявлять хиты на Европе Плюс, это максимум, но зато я периодически стараюсь в зал ходить тоже, так что, ну, мы с тобой, Тань, мы в одной команде. Окей, хорошо, я тебя понял, будем в хит-то-го играть, ты готова?
1: Да, постараюсь.
0: Хорошо. Все просто. Я, значит, спрашиваю, в какой песне был сигнал крутого подъема. Ты мне отвечаешь что-нибудь. У меня два варианта есть. Поехали. Раз, два, три. Начинаем. В какой песне был сигнал крутого подъема? Варианта два. Номер один. Don't wanna go home. Это «Медуза» и Генри Камомилл. Или же трек был спрятан в песне, которая называется «Ритмо». Большой хит от Black Eyed Peas и Джея Балвина. Вот такие два варианта есть. Либо Don't Wanna Go Home, либо Ритмо. Тань, что думаешь?
1: Уверена, слышала. По крайней мере, если это был сигнал крутого подъема, то это было во второй песне.
0: Во второй песне. Слушай, ну если ты уверена, то... Ну я даже спорить не буду, абсолютно верно. Конечно! Тань, ну я тебя поздравляю. Конечно, в треке «Ритмо». Я сегодня с утра пришел на студию такой, ну, спрячу сигнал в трек «Ритмо». Вдруг Таня угадает. И вот Таня угадала. Это абсолютно верно, абсолютно правильно. Я тебе поздравляю, эти аплодисменты для тебя.
1: Браво.
0: Ну все, классно, термокружка от «Европа плюс» в твои руки отправляется.
1: Круто.

0: для тренировок.
1: Вот, вот, видишь как, все, все органично, все, все, все подходит друг другу. Мы заранее, вообще мы заранее договорились, как будто бы, да? Но это неправда, это неправда. Тань, ну все, значит, классные тебе тренировки, пускай зарядки не заканчиваются в твоей жизни, да? И здорового образа жизни, потому что это правильно. И я тоже, в свою очередь, очень надеюсь, что летом зал не брошу. Хотя в последнее время, честно говоря, уже так уже все, хочется лежать. И я недавно еще узнал, что чем больше фастфуда ешь, тем меньше вероятность мигрени, поэтому меня вообще все склоняет на вот эту дорожку неправильно. Но ты сегодня...
0: Я слышала, да.
1: Вот, вот. И ты сегодня внушила мне уверенность, что нет. Нужно оставаться на пути, где здоровый образ жизни. Все! Эти аплодисменты финальные для тебя! И спасибо тебе еще раз за игру. Услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс.
0: Спасибо тебе.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Богдан Медведев, Broken Heart сразу после Jamaican от Hugely Salt в твоих динамиках.
2: Крутой подъем.

что помогает fix your broken heart? Да, что может починить сердце, как Богдан Медведев спрашивает. Я отвечу, вкусняшка, например. Вот кто-то не верит, а вот у меня вот получается, съел что-нибудь вкусненькое, ну и уже на душе как-то полегчало. Я всем вкусного утра желаю. Hot and Cold впереди, сразу после Disturbia от Minelli и R-City в твоих динамиках. Никуда не уходи.

0: и Hot and Gold на радио номер один в России. Впереди еще огромное количество хитов специально для тебя. Летим в это утро вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 6 утра. А вот и Павел Беседин подошел с новостями. Паш, привет!
2: Привет, Миша, доброе утро всем. Тут такое дело.
0: Что там такое?
2: Волга возвращается.
0: О, ну куда
2: старт
0: там?
2: Продаж новых машин старого бренда запланирован уже на этот месяц.
0: Я думал, ты про реку.
2: Не, река на месте, все нормально.
0: Думал, убежала. Окей.
2: Да, в общем, начали появляться первые подробности. Профильные СМИ сообщают, что новые автомобили «Волга» будут представлены аж в 5 цветах. Среднеразмерный кроссовер К40 получит черный, белый, серебристый, синий и светло-зеленые оттенки. Стоимость модели будет начинаться от 2 700 000 рублей. Седан C50 будет доступен в черном, белом, сером, серебристом и зеленом вариантах. Его можно будет купить за 3 миллиона. А кроссовер К50 обойдется минимум в 4 миллиона 200 тысяч. Доступные цвета черный, белый, серый, серебристый и тоже зеленый. Гарантия на машины составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
0: А мне вот, знаешь, Паш, машин не требуется. Я люблю ходить пешком.
2: Угу.
0: Я люблю тренировать ноги.
2: Угу.
0: Я хочу быть накачанным, сильным, чтобы купаться летом на пляже и чувствовать себя круто, хорошо. Поэтому тренируемся, бегаем.
2: Тогда, Миша...
0: Это так я оправдываю.
2: Следующая новость как раз для тебя.
0: Хорошо, что там?
2: Для тех, кто любит ходить пешком.
0: Так.
2: Испанские слизни снова появились в Москве.
0: О, боже.
2: И почему-то в Нижнем Новгороде. Биологи сообщают о том, что это более крупный вид улиток, который может достигать аж 15 сантиметров в длину. Главная опасность испанского слизня состоит в том, что этот биологический вид в случае попадания в новую экосреду лишен естественных врагов. А это приводит к тому, Миша, что слизни увеличивают свою численность, бесконтрольно размножаясь.
0: Ого!
2: Да, но больше всего от этих слизней страдают, конечно же, дачники, которые лишаются своих садово-огородных посадок.
0: Мне так смешно из-за того, что в Москве и почему-то в Нижнем Новгороде.
2: И почему-то испанские.
0: Да, да, да. Это вообще очень странные факты. То есть они выбрали вот два города. И что же нам теперь делать, Паш?
2: Миша, а ничего?
0: Ничего, отпустить их.
2: Конечно.
0: А как же, потом заполонят испан... Вообще это звучит как ругательство. И испанские слизни! Опять все, мне планы все мне изменили.
2: Ну, в общем, увидишь испанского слизня, когда будешь пешком идти куда-нибудь. Не пугайся.
0: Хорошо, я убегу сразу же.
2: Да.
0: Уйду, вернее, пешком вот так вот, быстро.
2: Да. Быстро-быстро. И, конечно же, давай поговорим про кофе. Да, тут эксперты подсчитали, сколько бодрящего напитка можно употреблять в сутки.
0: Так.
2: Если верить свежим данным, то в день можно выпивать максимум 3 чашечки кофе. При этом специалисты отмечают, что для каждого человека норма может варьироваться. Для кого-то будет достаточно 2 порций кофе в сутки, а кому-то мало 4 чашек в день. Но напомню, что ранее было опубликовано еще одно исследование, которое говорит о безусловной пользе кофе для нашего, Миша, организма.
0: Да, я, кстати, помню про это исследование. Мы с тобой даже как-то обсуждали об этом. Ну, я, вот у меня, кстати, от 1 до 2 чашек в день. Примерно так. А у тебя?
2: Ты знаешь, как пойдет.
0: Как пойдет. Угу. И иногда, опа, и 6-я залетела.
2: Да. Нет, нет, да и да.
0: И ты потом, опа, и все дела сделал.
2: Конечно.
0: И прошло только полтора часа. Ну хорошо, а чтобы хиты послушать, нам даже и кофе не нужен, Паша.
2: А я тебе скажу, хиты не надо ограничивать.
0: Вот, и не будем это делать. Биберекса, Faceless, Ананакла, Алифарбен впереди. Сразу после Эбон. Hello, Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
3: На Европе Плюс.

Вирекса нашла музыку своей новой верой и религией, как она поет в треке New Religion Faceless. Европа Плюс, больше хитов впереди. Антигеро появится совсем скоро. Марлон Рудет, также Пнау. The Warning to Cross Zone прямо сейчас делает утро громче вместе с нами.

Красивый голос Алекса Уоррена на Европе Плюс. Have a Dream. Специально для тебя 6.20 столица. Мы летим к гороскопу сразу после Бруно Марса и Дамиана Дэвида. Он случится.

0: Советы звезд на этот прекрасный день в крутом подъеме на Европе Плюс. Гороскоп, погнали, овны! Всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача. Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и здоровья. Близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сильно ободрит. Раки, не стоит грустить без повода, лучше займитесь уборкой. Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время. Девы, перестаньте заглядывать так далеко в будущее, живите настоящим днем. Весы, вероятны вдохновляющие перемены в личных отношениях. Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты. Стрельцы, им получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми. Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза. Водолеи, не торопитесь принимать важные решения, еще успеете взять на себя ответственность. Рыбы, не исключены романтические увлечения и знакомства, включите свое обаяние. Вот что советует вселенная на этот день. Черт возьми, впереди, сразу после Marshmallow и Portugal The Man, Phoenix и Does It Matter, еще успеем послушать Джаник в твоих динамиках прямо сейчас.
1: Крутой подъем!

Голдмен на радио номер один в России, 6:35 уже в Москве. Мы плавно начинаем, черт возьми. Да, 4-9-5-7-4-5-6-5-6-5. Набирай номер, дозванивайся. Будем болтать, и может быть даже получится унести подарок этим утром от Европы плюс. 4-9-5-7-4-5-6-5-6-5. Жду звонка прямо сейчас.

0: Чёрт возьми.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знания чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи прямо сейчас Михаил. Миш, привет!
2: Привет,
1: доброе. Доброе утречко. Так, ну что, как настроение, как дела? Рассказывай.
2: Все прекрасно, рано встал. Угу. Увидел восход. Утро удалось, можно сказать.
1: Красота, замечательно. Это здорово. Я, кстати, когда я вообще последний раз наблюдал восход солнца? Уже и не вспомню. Наверное, как будто бы даже, может быть, прошлым летом. Или нет. Ой, все, надо, вот задача на это лето. Именно вот красивый какой-нибудь восход в каком-нибудь красивом месте. Я себе записал, Миш, благодаря тебе. Все, я должен это сделать. Да. Прекрасно. Будем играть сейчас. В чарт возьми. Ты готов?
2: Поехали.
1: Супер. У нас есть чарт Еврохит ТОП 40 на нашем сайте. Я, значит, выбираю позицию, выбираю строчку. Вот если мне скажешь, что за песня прямо сейчас на этом месте, на этой строчке, которую я выбрал, все, получишь классный мерч от Европа+. Строчка на сегодня у нас номер 4. Что за трек на четвертом месте в чарте Еврохит ТОП 40? Варианта 2. Может быть, New Religion. Bebe Rexha и Faceless. Или это Die For Me от Zayn? Кто из этих ребят на четвертом месте чарта Еврохит ТОП 40? Bebe Rexha и Faceless с треком New Religion или Zayn с песней Die For Me? Что думаешь, Миш?
2: Я думаю, New Religion.
1: New Religion. Ну что ж, слушай, абсолютно верно. Хотел сначала, знаешь, ну, немножечко, так сказать, повременить, сказать, уверен ты, не уверен, а что, зачем это делать, когда, ну, сразу же правильный ответ. Действительно, 9 недель уже в нашем чарте трек New Religion, совместная работа Bebe Rexha и Faceless. Абсолютно правильно, Миш, ты сказал, аплодисменты для тебя еще раз.
2: Причем ответ был чисто интуитивный.
1: Ну, знаешь, аплодисменты громче. Я тебя поздравляю. Классный мерч от Европа Плюс. Футболка летит к тебе в руки. Желаю больше восходов и красивых закатов в твоей жизни, чтобы все было круто. И лето это было невероятно насыщенным. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Всем хорошего дня. Всего хорошего.
1: Спасибо. Больше хитов впереди. Моя Мишель появится уже совсем скоро. Споет «На малиновой луне» сразу после трека «Kiss Me» от Дермот Кеннеди в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе+.

Это «Моя Мишель» на малиновой луне на радио номер один в России. 6.50 уже в столице. В финале этого часа Элли Голдинг, Burn и также Dance Alone. Послушаем Си и Кали Миноук. Вэлла Вики будут здесь с нами уже через 10 минут.

0: Burn, burn, burn, Ellie Goulding на Европе Плюс. Бригада уже здесь. Я как будто заводил очень старый автомобиль.
1: Но не обязательно старый. Хорошо. Знаешь, этот автомобиль настолько старый, насколько ты можешь представить. Я представил...
0: Неплохой.
1: Ну, минимум 2013 года.
0: Вот,
1: не старый.
0: Это вполне
2: не
0: себе.
2: Старый, да.
1: Не старый,
0: это
1: нормально.
0: Это вполне себе,
1: нормально.
0: На самом деле. Ребят, сегодня был дождик с утра.
2: Хорошо.
0: И сейчас четверг. Я подумал,
2: кстати, я не видела дождя.
0: А он был легкий вот такой вот. Я вышел, я просто ощутил его.
1: Сразу решили с погоды начать.
0: Ну, мы встретились после дождичка в четверг.
1: А, вот в этом плане. Хорош, да. Вот теперь понятно.
0: Классного вам дня!
2: Спасибо,
1: ждем
2: спасибо.
1: Других погодных аномалий для встречи в пятницу.
0: Да, пойду.
1: До завтра.
0: Пока.
1: Пока.
0: Пока-пока.
1: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята, доброе утро всем. Владельцы айфонов остались без мессенджера «Макс». В Госдуме предложили бесплатно раздавать людям загородные дома. И россияне снова начали покупать новые автомобили. Далее подробности. Владельцы айфонов остались без мессенджера «Макс». Компания Apple удалила российские национальные мессенджеры из своего магазина приложений. Софтинка, ранее установленная на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда мессенджера «Макс» направила запрос в Apple и уже работает над решением этой проблемы. Что именно стало причиной удаления «Макса» из App Store, пока неизвестно. Получается, что на сегодняшний день мессенджер «Макс» могут скачать только владельцы смартфонов на Андроиде. Готовые ответы ЕГЭ начали продавать мошенники. Они заманивают школьников и их родителей якобы правильными вариантами, но деньги требуют вперед. Эта схема заканчивается пропажей финансов, а также персональных данных и отсутствием обещанных ответов. Известия напоминают о том, что правильных ответов в интернете нет и не будет, так как система ЕГЭ защищена от сливов, а сами задания распечатываются непосредственно перед проведением конкретного экзамена. В Госдуме предложили бесплатно раздавать россиянам загородные дома. Речь идет о заброшенном жилье в селах. При этом получатель такой недвижимости должен будет восстановить жилье и остаться в этом населенном пункте. Механизм будет распространяться только на дома в муниципальной собственности, которые считаются бесхозными. Жилье с добросовестными владельцами, наследниками или временно отсутствующими собственниками эта мера не затронет. Таким образом, ожидается, что у муниципалитетов сократятся расходы на содержание и снос заброшенных объектов. Спрос на новые автомобили в России вырос почти на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия». Средняя стоимость новой машины составляет около 3,5 миллионов рублей. Самой популярной моделью остается «Лада Гранта». Также в числе востребованных «Хавейл Джулион» и «Лада Веста». Отдельно аналитики отмечают интерес к кроссоверам и внедорожникам. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 34 копейки. Евро тоже прибавил. За него дают 85 рублей и 12 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: часов 4 минуты в Москве. Бригада Европы Плюс начинается.
1: Нет, не сломала.
0: Нет, у Вики просто, она, наша девчонка купила телефон когда-то и тут же решила прикупить чехол. Ну, такой, чтобы в путешествиях не зависеть от других людей, чтобы он мог прилепиться к чему угодно.
1: И он прилепляется ко всему.
0: Ко всему, но к чему не нужно. К столу. Вот слышали, вот в самом начале, когда вот только 7 часов 4 минуты в Москве,

0: Это вот, присоски отлепились от стола.
1: Вот ты зря смеешься, это технологии. Даже в Китае удивлялись, когда я бы так делала.
0: Да. Угу. Ну, странно, что они удивлялись. Видимо, они это делали только на импорт.
1: Вот, экспорт.
0: Экспорт. Всегда путают эти два слова. Что ж, добро пожаловать в четверг, наш совместный. Наверняка он уже у кого-то долго продолжается, у кого-то он уже наверняка заканчивается. Но вместе-то мы еще не обсуждали эту. Ну, а завтра в пятницу у нас будет удивительный гость. Как я давно ждал встречи с ним. Я-то знаю, ты-то уже к этой теме была близка когда-то.
1: Да, да.
0: А это мое первое соприкосновение будет.
1: С настоящим космонавтом?
0: С настоящим космонавтом.
1: Да, Алексей Зубрицкий к нам придет в гости. Очень-очень ждем.
0: Очень ждем. Угу. Завтра в 9 по Москве у нас настоящий космонавт. Ну, а мы начинаем и раздачу смарт-часов, и битву за велосипеды, и классные истории, а... В ближайших планах бригада у Music Awards. Бригада у.
2: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».

0: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
1: 7:09 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Глобально поздравляю. Сегодня день любителей лета отмечается. Ты в этом, конечно, преуспела.
2: Да, я очень люблю лето.
1: И мы долго думали над номинацией. Вот как назвать номинацию, в которой будут сражаться классные летние хиты. Было предложение «Хиты, у которых рыльца в пушку», но одно слово в этой номинации смущало. Пух.
2: У нас весь офис в пушку.
1: Да, поэтому будет битва в номинации «Хиты с повышенной температурой». Первый — «Моджо Чилин». Против Моджо, Афромедуза, Пасильда.
2: Ой, хорошо.
1: Как будто бы финальные персезоны перед отпуском.
2: Как будто бы мой день рождения, ты знаешь, вот мне бы очень подошли такие треки.
1: Ну,
2: очень
1: подожди,
2: нравится.
1: Подожди. Чуть-чуть осталось. Ждать, хорошо. А пока забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Дон Диабло, Гуччи Мэн, Бригадио на Европе Плюс, 7.13 в Москве. Вики, давай разбираться с музызменой.
1: Итак, я достаю конверт, скрываю его.
0: Ну, с бригадой Music Awards, в
1: смысле. С чем-нибудь, давай разберемся.
0: Да, 50, почти что 5% у победителя.
1: И это?
0: На сегодня главный летний хит — это Моджо.
1: Классный трек.
0: Чиллинг.

Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru 12+.

0: это Доминик Файк. Что за песня, а? Что за трек? Да что ж там, композиция. Так, 7.18 в Москве, что будет дальше?
1: Ну, ты знаешь, а ты в чартере мне постоянно говоришь, давай, отгадывай, куда мы летим.
0: Постоянно говорю, да. Но иногда тебе нравится.
1: Да, когда я отгадываю, мне нравится. Да, когда не отгадываю, не нравится. Вот сейчас будет ответочка, так сказать.
0: Прямо сейчас или попозже?
1: Попозже.
0: Подождем.
1: Повторяй страны.
0: Впереди Викинис, Бригадюн на Европе+. А не будет...

0: пролет. Пицца и Доус, бригаде У на Европе Плюс. 7.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начнем.
1: Начнем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Прошу прощения, а начнем мы сразу с позора или нет? Или попозже?
1: Ну почему с позора? Подожди, мы с тобой просто разговариваем.
0: Все, начнем с позора, ладно.
1: Ты любишь оливковое масло?
0: Оливковое масло? Да.
1: Ты, кстати, готовишь на оливковом масле? Потому что некоторые не любят вкус оливкового масла, вот я люблю.
0: Я люблю оливковое масло в блюдах, которые кто-то готовит.
1: Почему?
0: Потому что сам особо, ну...
1: Потому что домой оливковое масло дорого покупать, но если кто-то мне готовит его, то это хорошо.
0: А бывает оливковое масло с трюфелем?
1: Ой, да, у меня есть такое дома.
0: Есть такое?
1: Ладно, выбрали лучший регион мира по производству оливкового масла. 57 стран боролись за звание.
0: Греция?
1: Ну, нет.
0: Италия?
1: Нет.
0: Так, ну, хоть какую-нибудь кость мне кинь, ну, в качестве подсказки.
1: Ну, ты, в принципе, ну, там, не так далеко, ну, давай.
0: Кипр?
1: Нет. Ну, давай. Ну, перебираемся. Страны, которые могут быть где-то там.
0: Где-то там. Албания?
1: Нет.
0: Сербия?
1: Нет, но уже ближе.
0: Хорватия?
1: Да.
0: Хорватия!
1: Молодец. Вот достаточно так. Быстро отгадал. Всего лишь 6-й попытки. Да не, молодец. Я бы не отгадала, наверное. У меня Хорватия вообще не ассоциируется с производством оливкового масла. Более того, у них она как будто бы тоже не ассоциируется, потому что не такое большое...
0: Там их просто похвалили, молодцы сделали.
1: Не-не-не, они делают потрясающее масло, ну, судя по всем,
0: собственно,
1: параметрам. Да, но если сравнивать, например, количество масла, которое потребляется в Греции, там 10 литров оливкового масла в год на человека.
0: Ну ты попробуй все вот такой объем качественно сделай, да?
1: А там в Хорватии только 2.
0: Бутылочка в 3 месяца. Ну, конечно, к ней внимание больше.
1: Нет, тут именно по потреблению. Что греки очень много едят оливкового масла.
0: А хорваты?
1: А хорваты в 5 раз меньше.
0: Ну вот и говорю, значит, там и внимание можно больше уделить. Знаешь, когда объема много,
1: сложно уходить.
0: Или, может
1: быть, они стараются сразу, чтобы все продать. Оп, на экспорт.
0: На экспорт, да. Ну, хорошо, разобрались, спасибо.
1: Да, вот так вот. Так что теперь, если видишь хорватское масло, значит, ну,
0: надо брать.
1: Надо брать.
0: Ага, хорошо.
1: Видимо, да. А февраль назвали уже заранее, о нем думают. Mm-hmm. Странно, да, летом об этом думать. Но это будет рай для перфекционистов. Почему? Потому что месяц будет идеально ровненьким. И уже все смотрят на календарь. Это такой идеальный квадратик. То есть 1 февраля у нас будет понедельник, а 28 — воскресенье. Маша, никаких вот этих вот сложностей в подсчете. Ой. Никаких вот этих хвостиков, которые торчат.
0: Да,
1: никаких
0: хорошо.
1: Вот этих, знаешь, когда ты думаешь, что тебе зарплату еще подарят. Но нет, 31 в понедельник. И в пятницу ты без денег.
0: Ну странно, неделя будет 28 дней, получается, да?
1: Неделя?
0: Нет, я пытался. Ну, что понедельник это первое, а воскресенье 28. Да, но ты знаешь, мне эти слова доставили удовольствие.
1: Да, серьезно?
0: Ну, конечно, я из тех людей, которые вот покупочку оплатили и на карте ровное число.
1: А, ну да, ты рассказывал.
0: Да.
1: Что у тебя есть такая штучка.
0: А ну, ты не надо отправляешь... так с грустью реагировать
1: не,
0: на
1: не, это. Нет, это интересно.
0: Ну, то есть,
1: если у тебя остается на карте 603 рубля и 25 копеек, что ты делаешь? 3,25 уводишь на другой счет?
0: Нет, просто стараюсь не обращать на это внимания. А почему ты со мной разговариваешь, как будто у тебя в кабинете психотерапевта?
1: Нет, мне просто интересно, как ты округляешь цифру.
0: Не, никак, живу с этим. Жду следующего округления. Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.30 на Москве, гороскоп на четверг, 4 июня.
1: Умный, всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача.
0: Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и желательно здоровья.
1: Близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сегодня взбодрит.
0: Раки, не стоит грустить без повода, лучше займитесь уборкой.
1: Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время.
0: Девы, нам нужно перестать заглядывать так далеко в будущее. Ребята, живем настоящим днем.
1: Весы, вероятные вдохновляющие перемены в личных отношениях.
0: Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты.
1: Стрельцы, получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми.
0: Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза.
1: Водолеи, не торопитесь принимать важные решения, еще успеете взять на себя ответственность.
0: Рыбы, не исключены романтические увлечения и знакомства. Включите свое обаяние.

0: Swim, это BTS, бригаде Уны, Европе плюс, 7:34 в Москве. Впереди у нас игра. Игра под названием «Первая мысль».
1: Сегодня играешь ты?
0: Сегодня играю я? Сегодня играю я, да. Сегодня играю я. Игра называется «Первая мысль». Мы не повторимся. Мне срочно нужен человек на помощь.
1: Тебе нужен напарник срочно, да. Пожалуйста, позвоните, поиграйте с Вэллом.
0: Звоните.

0: 7:41 в Москве. Первая мысль. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Алло.
1: Так, ну где же?
0: Да это все потому, что ты видела, как я приглашал. Миллион раз слова повторил.
1: Ну да.
0: Кто захочет такого напарника себе?
1: Я.
0: У тебя не было выбора.
1: Ну нет, почему? Всегда есть выбор. Каждый день выбираю тебя.
0: Да, да. Выбираешь этот вызов вселенной. Работать и видеть.
1: Ведь я каждый день делаю выбор такой.
0: Да, это взаимно, Вики. Это взаимно. Ну ладно.
1: Кто у нас есть?
2: Доброе утро.
0: Привет.
2: Доброе утро.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут...
0: Еще раз, как тебя зовут?
2: Ой, плохо слышу.
0: Какой-то красивый.
1: Татьяна. Танюш, не пропадай. Ты у нас откуда?
2: Да. Я из Алексеевки, Белгородской области.
1: Привет, Алексеевка.
0: Привет,
1: очень уютно область. Звучит Алексеевка.
0: Угу. Вот у Тани же был выбор не звонить, но она сделала этот шаг и позвонила.
1: Да, молодец.
0: Танюш, мы сегодня с тобой в одной команде. Надеюсь, все получится. Вики, как будешь возвращать меня?
1: Ой, я тебя буду возвращать прекрасным звуком, когда ты через время решил посмотреть свои фотографии с отросшими волосами. Помнишь, у тебя был прекрасный период? Ты делал выбор отращивать волосы.
0: Удачи! Удачи нам всем!
1: Так, Танюш, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их завершить. Потом то же самое сделает Вэл. Если совпадете, победа твоя. Давай пробовать. У нас в Алексеевке такие вкусные...
2: Булочки.
1: Булочки, хорошо. Путеводитель по...
2: По маршруту.
1: Угу. Биография певицы...
2: Жасмин.
1: Неожиданно. хорошо, певица.
2: Да.
1: Отпуск у меня недель так через...
2: Несколько.
1: Ну и последнее. Оливковое...
2: Масло.
1: Не-не, вая. Женский род?
2: А, оливковая. Так, оливковая. Сейчас, секунду. Оливковая кофточка.
1: Окей. Неожиданно, но тоже хорошо. Забираем. Возвращаем Вэлла.

0: так совпало просто, что я смотрел фотографии и на гвоздь наступил.
1: Чем докажешь?
0: От другого слезы были.
1: Ну, Танюш, молодец.
0: Да не сомневался. Вперед.
2: Давай. Конечно, у нас совпадений, наверное, нет, да?
0: Сейчас проверим.
1: Подожди, подожди. У нас в Алексеевке такие вкусные...
0: Вкусные пирожки.
1: Булочки.
2: А, почти, почти.
1: Почти. Почти. Вот почти. Можем как бы, ну, ноль там с чем-нибудь засчитать.
2: Да. Приравнять.
0: Да. 0,25, давай.
1: Путеводитель по...
0: По городу.
1: По маршруту.
0: По маршруту.
1: Вот тут давай соберись и удиви сам себя.
2: Ну, тоже 0,25.
1: Биография певицы...
0: Удивиться?
1: Ну...
0: Надежды Кадышевой.
1: Жасмин.
0: Жасмин.
1: Бери лучше. Отпуск у меня недель так через...
0: Недель так через... 7, 6, 5, 4, 3.
1: Несколько.
0: Несколько, ладно.
1: Ну, давай, вот... Скажи не первую мысль. Угу. Мне кажется, первая у тебя была бы такая же, как у меня. Оливковая вая.
0: Оливковая?
1: Да.
0: Мы, значит, веточку отодвигаем.
1: Да, да, куда-то. Веточку отодвигаем.
0: А второе место? Черт его знает какое!
1: Да.
0: Оливковая... Оливковая сала... Оливковая... Одежда?
1: Ну, кофточка.
0: Кофточка. Ну, давайте, ну... Там 0,25, здесь 0,75. Две разных тары получилось. Добьем? Или есть еще что-нибудь?
1: Все, все.
0: А, все, все. Таня, есть победа. Есть победа, за которую давай мы...

0: Да подарим нашу фирменную футболочку от бригады «Вот Европа плюс».
1: Отлично, спасибо вам огромное.
0: Тебе
2: спасибо.
0: Дня.
2: Спасибо.
0: И звони еще, счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, все, хорошего дня, до свидания.

0: Свой.
1: Шада, это Инди, я хочу и мод бригадю на Европе Плюс, 7:49 в Москве. Ребята, вы не представляете, как нам повезло с коллегой по имени Вики. Потому что каждое утро мы приходим и узнаем такое, что-то новое, невероятное из мира искусственного интеллекта. Но преподносится, как был, ты видел, в Москве запустили роботов, которые всасывают тополиный пух. А? Круто? Вот. Естественно, подключается наш звукореж Лёха, говорит, посмотри комментарии.
2: Ты что, сейчас хочешь меня опозорить?
1: Нет, но иногда не отличить.
2: Хорошо, я должна признаться, я практически никогда не могу определить, это ИИ или не ИИ, особенно когда животные. Ну, особенно милые видосы.
1: Ну и что теперь? Давайте поговорим сегодня в саундчеке. Вот что, чего искусственный интеллект никогда не заменит. Знаешь, чего, мне кажется? Хорошего, качественного скандала на кассе. Нет, только с живым человеком можно это сделать.
2: Ну да. А если все будут ИИшные, корпоративы как? Кто будет садиться на шпагат? Вот этот трюк, опа! ИИ так никогда не сделает.
1: Причем, не сразу же, это нужно подождать определенного момента. Расскажите.
2: Неподходящего.
1: Самого неподходящего. Чего искусственный интеллект никогда не заменит?
2: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там появилось окошко. Написать в эфир.
1: Или пишите в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
3: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале nacionalnoyeprojekty.rf. Экология начинается с тебя. Бригада.
4: Реклама.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
9: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» Грэн 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
13: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
14: Да все нормально.
15: Что?
14: Аж...
15: Переезд — это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, чего никогда не заменит искусственный интеллект.
2: Слышим.
1: На внимание.
3: Привет, Бригада У. Привет, страна. Я знаю, никогда, никогда искусственный интеллект не сможет очистить вареное яйцо так, чтобы остался, блин, один желток, а белок не в кожуре.
1: Причем, ну ладно бы, если бы с самого начала ты понимал, что ну ничего хорошего тебе не ждет вообще. А бывает такое, что ты вроде половинку очистил, пошла, хоп. Половина яйца в другой руке.
2: Да, обидно так себе.
1: Да. Ну и еще, вот сейчас послушаем сообщение, и даже будет вывод у меня, представляешь? Вот, внимание.
2: У тебя вывод?
4: Привет, бригада У, доброе утро. Мы вот тут с детишками подумали и придумали, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить любимого прекрасного соседа, который ходит, ругается, учит дворника подметать, садовника поливать, а еще соседа, который все время гоняет тебя с собакой подальше от дома, потому что он не любит собак.
1: Да, и еще родителей воспитывать. И искусственный интеллект — это же интеллект, то есть ум. А еще ведь Тютчев писал: умом Россию не понять, в Россию можно только верить.
2: Ого.
1: Спасибо!

0: Blind Away, это G5 в бригаде У на Европе Плюс. Мы продолжаем?
1: Мы продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Рособорнадзор оценил проведение первых дней ЕГЭ. Новейшие российские самолеты готовы принять первых пассажиров. И названы самые подешевевшие продукты питания. Далее подробности. Первые дни ЕГЭ прошли штатно, об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока что поступило только одно обращение от участника ЕГЭ из Амурской области, который исчел нарушением обработку его дополнительного бланка на экзамене. Ранее стало известно, что 4 человека были удалены из аудитории в первый день проведения ЕГЭ. Один человек во время экзамена пользовался средствами связи, еще троих выгнали за использование шпаргалок. Камчатский исполин снова разбушевался. Вулкан Шевелыч выбросил столб пепла на высоту 8 тысяч метров. Вулканологи сообщают, что извержение продолжалось на протяжении 12 минут. Ранее на вулкане Шевелыч произошел еще один выброс пепла на высоту в 4,5 километра. Пепловый шлейф растянулся на 30 километров к востоку и юго-востоку от вулкана. В связи с этим был объявлен оранжевый код авиационной опасности. Отечественные самолеты «Сухой», «Суперджет-100» и «МС-21» готовы к передаче авиакомпаниям. Все машины уже полностью собраны и ждут завершения бюрократических процедур. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации. По его словам, сейчас в цехах окончательной сборки находится около 20 новых воздушных судов. Для «Суперджет-100» выполнено порядка 80% необходимых тестовых испытаний. Завершить сертификационные полеты планируется до конца этого лета. Назван самый подешевевший продукт в России. РИА Новости сообщает о том, что больше всего в цене этой весной потеряли огурцы. Они подешевели больше, чем в два раза. Если в начале марта килограмм огурцов в стране стоил в среднем 300 рублей, то в начале июня уже 143 рубля. Также значительно снизились цены на помидоры на 20% до 223 рублей за килограмм. В тройку вошло сливочное масло, стоимость которого уменьшилась больше, чем на 3%. Пятерку самых подешевевших в России весной продуктов замыкают бананы и рис. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 34 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 12 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 8.03. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну что, купила велик?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет. А ты?
0: Да и я нет. Ну, не сказать,
1: хотелось
0: что...
1: Хотелось бы, конечно.
0: Хотелось бы, но не было какого-то четкого плана. Сейчас велики дорогие такие, угу. Да? То есть, если брать, то нужно ж, ну, кататься. Это не купил за 1500, да, и без проблем катаясь, не катаясь, пусть стоит, все равно не жалко. Тут как бы уже нужно инвестицию свою использовать по
1: полной. Ну да, но если этот велосипед тебе достается бесплатно, в качестве подарка, в качестве приза.
0: То там даже если не катаешься, не жалко.
1: Не жалко, а как приятно, а может быть мотивация сразу появится
0: кататься. Но кататься, конечно, приятнее будет. Вот у нас есть игра, в которой главный приз... Классный велосипед.
1: Но вот там есть еще и другие подарки.
0: Есть другие подарки, но вот в идеальной вселенной вы отвечаете на все вопросы и получаете заветный велик. Поэтому, если хотите побороться, у нас есть игра Greenpeace.
1: Да.
0: Звоните.
1: Звоните.

0: Wednesday. Это Леони и Колумб Скотт, бригадю на Европе Плюс. 8.08 в Москве. Пока мы ждем Green Quiz, давайте вновь музыкально путешествовать. Добро пожаловать на чарты.
1: Давай, давай.
0: Бригады У.
1: Куда летим сегодня?
0: Сегодня летим в страну. Ну вот вчера было сложновато, да, нужно было разговаривать страну.
1: С окончанием на «я», да,
0: потом
1: было
0: и
1: сложновато.
0: Я, да, да. Угу. Сегодня полегче. Летим в страну, которая начинается на букву «и».
1: И Испания,
0: нет,
1: Италия,
0: да.
1: И... то все?
0: Да. На, вчера было повеселее, конечно. Ну ладно.
1: Но сегодня итальянский трек зато какой.
0: Да, летим в Италию, а там в чартах Даниэль Айелло с треком «Асисьон».
2: Чартер бригады У.

0: Green Quiz в бригаде У.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 8:12 в Москве. Green Quiz в бригаде У на Европе Плюс начинается. Здесь мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили классные вопросы о здоровье нашей планеты и разыгрываем не менее классные эко-призы.
3: Вот кто нам позвонит? Кто сегодня будет бороться за наши эко-подарки?
2: Алло, привет.
4: Алло, привет.
2: Привет, привет. Как тебя зовут?
4: Катерина.
2: Катерина, а в рамках нашей игры Экатерина. Ну, вот эко,
3: Катерина.
2: Эко-подарки.
3: Красиво, Катерина, кстати. Да? Ну, да,
2: Кать, где ты живешь?
4: Поселок Тунашна, Ярославская область.
2: Тунашна! Прекрасно,
3: знаем.
2: Но...
3: Да.
2: Есть ощущение, что ты первая, кто дозвонил из своего поселка. Есть у тебя знакомые, кто звонили в эфире Европа Плюс?
3: И дозвонились.
4: Нет, ни разу не слышала.
3: Ну, значит, первая будешь.
2: Тогда с этой секунды ты, Катя, легенда.
3: Да. Катюш, у нас сегодня тема экологический туризм.
2: Все вопросы будут связаны с ним. Если ответишь на один вопрос правильно, подарим экологичный ланчбокс. На два – смарт-кружку, а если на все три, то крутой велосипед твой. Готово?
4: Да, готова.
2: Удачи. Начали.
3: Итак, Катюш, первый вопрос такой. В каком регионе России находится плато Путорана? Сердце Путоранского заповедника, известное своим кристально чистым воздухом и нетронутой природой. Астраханская область или Красноярский край?
2: Да, вариант ответов тоже есть.
4: Давайте попробуем Астраханскую область.
3: Эх, это Красноярский край, там очень красиво.
2: Ну, зато попробовали Астраханскую.
3: Тоже хорошо.
2: Тоже хорошо. Ладно, продолжаем. Кать, как ты думаешь, где была открыта первая подводная экотропа в России? На Телецком озере в Алтайском заповеднике или на озере Байкал?
4: Подводная тропа.
2: Не просто тропа, экотропа.
4: Давайте попробуем Алтайский край.
2: Вот, пробуем, хорошо пробуем. Да,
3: хорошо,
2: на Телецком озере.
3: Отлично.
2: Вообще, это сокровище Горного Алтая. Ты там тоже была, да, Вики?
3: Нет, я до Телецкого не добралась, потому что туда надо добраться. Это не так легко.
2: Я добирался, невероятно.
3: Да?
2: Это крупнейший водоем региона. Глубина 325 метров, и по количеству пресной воды, по-моему, это второе место после Байкала.
3: Серьезно?
2: Да.
3: А ты был на подводной экотропе?
2: Нет. Был надо, на надводной.
3: Надо вернуться и повторить. Итак, третий вопрос, Катюш, тебе. Какое редкое животное стало живым символом Оренбургского заповедника? Зубр или лошадь Пржевальского?
4: Зубр.
2: Ну, зубр, зубр.
3: Лошадь Пржевальского.
4: Я думала,
3: хотя, кстати, оба вида находятся под особой защитой национального проекта «Экологическое благополучие».
2: Катя, но на один-то вопрос ты ответила правильно, а значит, Green Quiz пройден, ты наотвечала на экологичный ланчбокс.
3: Поздравляем!
4: Спасибо, Вэл и Вики, очень-очень рада была вас слышать.
2: Взаимно, Катя.
3: Взаимно. Кстати, подобрать удобный маршрут для поездки в национальный парк можно на сайте eco.putesteviam.rf.
2: Катюша, хорошего дня, звони еще и помни, экология начинается с тебя.
4: Спасибо и вам, пока-пока.
3: Пока-пока.
0: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
5: Green Quiz в бригаде У.

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко, бригаде «У» на Европе Плюс. 8.18 в Москве. У нас впереди фактовый зал, мэр, в котором, Вики, ты напомню.
1: Да, да, да, да. Тема сегодня розы.
0: Розы. Розочки.
1: Ты нашел что-нибудь?
0: Ну да, у меня не роза, не розочка, у меня розище.
1: Розище?
0: Да, кое-что интересное расскажем. Скоро здесь, на Европе Плюс.

0: Galaxy, это Кунгс, Бригадюн и Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
1: Начнем.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр, браво, наш цветочек.
1: Спасибо, спасибо большое, очень приятно.
0: Сегодня тема розы.
1: Да, вот говорим про розы, и я сразу вспоминаю Кейт Уинслет, потому что она сыграла девушку Розу,
0: да,
1: да, в фильме «Титаник».
0: Пока все так.
1: Да, но оказывается, Джеймс Кэмерон, ага, режиссер фильма, вообще не хотел брать Уинслет.
0: Да.
1: Прям вообще, она ему супер не нравилась. Он говорит, да, она какая-то слишком английская. И такая какая-то вот слишком утонченная девушка, без внутреннего стержня.
0: Когда не знаешь, до чего докопаться. Но она какая-то английская. Какая-то слишком утонченная, красивая. Какая-то слишком талантливая для нашего фильма.
1: Да, да. Однако Уинслет уже прочитала сценарий, и она просто была одержима этой ролью. И потом она в интервью рассказывала, что когда представляла, что кто-то другой сыграет эту роль, она прям испытывала физическую боль.
0: Ты посмотри, буквально такие... И комично, словно в воду глядела. Хотела.
1: Да, что сделала Кейт? Она придумала необычный ход. Она разузнала, где находится офис Кэмерона. И начала отправлять туда посылки. Каждый день. Каждый день она присылала посылку.
0: Угрозы?
1: Нет. Эй, Кэмерон.
0: Нет,
1: там была коробочка.
0: Где живет твоя
1: семья? С одним цветком. Это свежая алая роза. И подпись была... От вашей будущей розы. Красиво? В общем, Кэмерона это жутко раздражало. Но в какой-то момент он такой... Она реально не отступит. Ладно, давайте позовем ее на пробы. Ну и на пробах она показала себя, и Джеймс Кэмерон понял, что как раз-таки в ней есть тот самый дух бунтарства.
0: Да ты что, не знал, что она так выгрызала роль в «Титанике»? А вот интересно, Ди Каприо что сделал для того, чтобы...
1: Да нам ничего, не знаю.
0: Ну, ему, наверное, и роль Розы не предлагали.
1: Наверное, не предлагали.
0: Я расскажу тебе про Розу. Как растение.
1: Давай.
0: Но это удивительная роза. Я призываю всех посмотреть на фотографию в сообществе Ру Плюс ВКонтакте. Мы поговорим про самую большую кустарниковую розу в мире. Растет она в небольшом городишке под названием Томпсон, США. Представляешь, да?
1: Куст небольшой городишко, да.
0: Ну, там роза почти как с город, мне кажется. Ствол в обхвате этой розочки около 4 метров.
1: Ого.
0: В обхвате.
1: Ствол?
0: Ствол, да. Побеги раскинулись на площадь примерно 900 квадратных метров. Роза была посажена в 1885 году.
1: Да ладно, это роза не из нашей вселенной, это явно что-то инопланетное.
0: Ну и что? Она же есть.
1: Ну да.
0: Я не говорю там, кто ее привез на нашу планету, но некоторые говорят. В 1885 году шотландские эмигранты, один мужчина, который занимался горной добычей, Генри Ги, и его жена Мэри посадили розочку. Роза прижилась в суровой пустынной почве, и, как полагают ботаники, ее корни проросли глубоко вниз, прям до заброшенных шахт и подземных вод, что и дало ей силу для такого невероятного роста. Теперь внимание. Да, 900 квадратных метров, да, 4 метра ствол. Для поддержки ее гигантских ветвей сооружены специальные металлические деревянные опоры.
1: Ого.
0: Это прям какой-то огромный живой навес. И весной на этом кустике появляется примерно 200 тысяч кремово-белых бутончиков.
1: Красиво, красиво.
0: Красиво? Забегайте все-таки посмотреть.
1: Ну, Роза. На Кейт Уинслет тоже посмотрите.
0: Ну, Роза,
1: она
0: вы
1: тоже
0: и так,
1: хорошая.
0: Я думаю, помните, как выглядит.
1: Но Роза.
0: Ну, Роза. Забегайте в сообщество Европлюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: The Second Voice в бригаде У на Европе Плюс. Половина девятого в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Итоги. 59 с копеечками сегодня у победителя процентов. И сегодня это мой факт, ребята, спасибо. Но если бы у тебя было побольше времени, конечно, Кейт Уинслет и здесь бы выиграла победу. Просто ей нужно время, чтобы...
1: Всем разослать подарки.
0: Создать невозможные условия для отказа. Так, давай завтра в пятницу поговорим про растения-рекордсмены.
1: Давай.
0: Это будет завтра, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8:31 на Москве, гороскоп на четверг, 4 июня, Овны. Всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача.
1: Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и здоровья.
0: Вики, близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сильно ободрит.
1: Раки, не стоит грустить без повода, лучше займитесь уборкой.
0: Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время.
1: Девы, перестаньте заглядывать так далеко в будущее, живите настоящим днем.
0: Весы, вероятны вдохновляющие перемены в личных отношениях.
1: Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты.
0: Стрельцы, получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми.
1: Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза.
0: Водолеи, не торопитесь принимать важные решения. Еще успеете взять на себя ответственность.
1: Рыбы, не исключены романтические увлечения и знакомства. Включите свое обаяние.

0: Walk with me и вперед смотреть фильм «Мома».
1: Да.
0: Да? Уже сегодня на все экраны страны при поддержке Европа Плюс выходит этот семейный приключенческий фантазийный фильм. Трейлер прекрасный.
1: Я уверена, что фильм такой же, ну а мы всю неделю разыгрываем смарт-часы.
0: Да, если хотите прямо сейчас взять и стать обладателем этих часов, нужно кое-что сделать.
1: Ответить нам на вопрос, который задаст Вэл, и написать на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко такое, пишите ответ, свой номер телефона и свое имя.
0: Но фильм «Мома» так или иначе связан с временем.
1: Угу.
0: А вы напишите, как называют людей, которые коллекционируют часы. Пишите впереди «Мома» в бригаде «У» на Европе+.

0: бригаде У.
1: 8.41 в Москве. Мома в бригаде У на Европе Плюс начинается. Фильм, на который обязательно нужно сходить с семьей. Со своей, с чужой, неважно. Семейный фильм, так написано.
2: Берете семью и идете в кино.
1: Да. Ну, потому что уже сегодня четверг, а по четвергам у нас кинопремьеры при поддержке Европа Плюс, разумеется. Ну и каждое утро мы продолжаем разыгрывать смарт-часы. Давайте знакомиться с сегодняшними претендентами. У нас есть Виталий.
2: Виталий, привет.
1: Привет, Виталий.
3: Привет.
2: Виталий,
3: привет.
2: Это откуда?
3: Новосибирск.
2: Новосибирск. А вот скажи, тебе точно нужны смарт-часы?
3: Конечно, да.
1: Да?
3: Точно нужны.
2: Ну, ладно.
1: Хотел сказать, докажи, но ты...
3: Подарок.
1: Ну, хорошо, ладно, да, убедительно. Виталий, есть человек, да, который хочет часы не меньше, чем ты, это Лена. Лена, привет.
4: Привет.
2: Леночка, привет, а ты откуда?
4: Я из Хабаровска.
1: Хабаровск, прекрасно, Лена. Лен, ну, да? ты счастливый человек?
4: Конечно, я дозвонилась до Европы Плюс.
1: Ну, говорят, счастливые часов не замечают. Ну, нужны часы, нет?
4: Да пусть будут.
2: Ну, пусть будут, приятно.
1: Хорошо. Виталий, Лена, по сюжету фильма «Мома» люди все больше учатся с помощью других персонажей тратить свое время эффективно, и от этого они все больше и больше начинают страдать. Вот главная героиня берет и пытается исправить ситуацию.
2: Ну, а мы в нашей игрушке решили тоже поговорить о времени. Мы будем давать вам по два факта. И надо определить, что было раньше.
1: Да, это какие-то исторические события.
2: Да.
1: Кто лучше справится, тому смарт-часы. Виталий, начинаем с тебя.
2: Виталий, вот скажи, как ты думаешь, что появилось первым? Микроволновка или, первое, да? Или же книга рекордов Гиннесса?
3: Микроволновка.
2: Да, все правильно. В 1947 году. А вот книга рекордов Гиннесса лет так через 8.
1: Молоденькая такая.
2: Угу.
1: Я думал, старше.
2: Не такая
1: молоденькая.
2: Уж хорошо.
1: Молоденькая. Лена, что было раньше?
4: Да?
1: Первый полет человека на воздушном шаре или родился Пабло Пикассо?
4: Полет на воздушном шаре.
1: Да. Ну, там почти на 100 лет раньше на шаре полетели, в 1783.
2: Да, хорошо. Виталий, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что было раньше? Первый фестиваль электронной музыки Tomorrowland или прошла Олимпиада в Сочи?
3: Сочи раньше.
2: Нет, первый фестиваль электронной музыки Tomorrowland был аж в 2005 году, ну а Олимпиада у нас в 2014.
1: Хорошо, Лена, вот сейчас все в твоих руках. Что было раньше, что появилось раньше? Первый iPhone или соцсеть ВКонтакте? Да, понимаю, да.
4: Пусть будет iPhone.
1: Айфон опоздал немножечко.
2: Но там разница буквально год.
1: Вот ВК 2006, первый айфон 2007. 1-1, ребята, всех вас ждет контрольный вопрос. Кто первым ответит правильно, тот выиграл.
2: Итак, ребята, вспоминаем название фильма. И скажите мне, сколько букв О в названии фильма?
3: Два.
4: Две.
1: Лена!
2: Две буковки.
1: На!
2: Лена!
1: Лена! Молодец, Лен. Только что выиграла смарт-часы. Поздравляем тебя!
4: Спасибо.
1: Виталь. Ну как?
3: Да.
2: Ты молодец, не расстраивайся.
1: Я уверен, тебе так подойдет наша фирменная футболочка от Европа Плюс. Ты даже не представляешь. Дарим тебе ее.
3: Спасибо.
2: И звони еще.
1: И хорошего дня, и всем в кино. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо, до свидания. Пока.
0: Момо. В бригаде У.

0: Фейген, это Мэтт Конн, бригаде У на Европе Плюс. 8:48 в Москве. У нас впереди сончек, которым мы размышляем. Философствуем даже, наверное, немножечко. Чего никогда не заменит искусственный интеллект? Чего никогда не заменит искусственный интеллект?
1: Ну, даже вот в офисе вот эта дележка за последнюю печеньку. Угу. К чаю.
0: Да, согласен. Или... когда ты идешь по улице, тебя спрашивают дорогу, и ты показываешь не в ту сторону.
1: Ну, это вообще, кстати, да. И не так не сможет.
0: Да, потом вспоминаешь, что подсказал неправильно, догоняешь человека и подсказываешь другую неправильную сторону. У меня было пару раз, когда я очередной раз это понял и решил не возвращаться, уже было неловко. Расскажите, чего никогда не заменит нейросеть?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там появилось окошко «Отправить сообщение в эфир».
0: Или записывайте и отправляйте в личку в сообществе Европлюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
3: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробно на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк.

0: Ряд специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Да все без нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Check, check. 1, 2, 3, check.
2: Sound check.
3: Бригаде У.
4: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке уроки прикладной философии.
5: О, как красиво сказал.
4: Почти, да. Чего никогда не заменит искусственный интеллект? Внимание.
5: Слушай.
6: Страна, доброе утро. Доброе утро, Европа Плюс. Привет с Алтая. Я считаю, что искусственный интеллект никогда не заменит вот этого восхищенного взгляда рядом сидящего человека, которого насильно привезли в горы, а он теперь оттуда не хочет возвращаться.
5: Да.
4: Я прекрасно понимаю это. Что, а ты?
5: Я тоже это понимаю.
4: А, хорошо, ты забыла вслух сказать.
5: Но я еще представляю обратную сторону. Знаешь, когда родители привозят ребенка в какое-нибудь красивое место, ребенок такой... Лучше бы дома остались.
4: Так и появляется отель, куда с детьми нельзя. Это подарок родителям. Так, ну про довольное лицо поговорили. Идем в обратную сторону.
5: Давай.
7: Доброе утро, бригада У. Никогда искусственный интеллект не заменит вечно недовольного лица подростка. Вечно закатанных глаз на любую просьбу. Истерик по поводу того, что в доме опять закончилась вкусная еда.
5: А истерик по поводу того, что мама хочет подойти и обнять ребенка. Надо меня трогать. Я, кстати, сама так говорила. Мам, прости.
4: Маме говорила?
5: Я маме так говорила, да.
4: Не надо тебя трогать?
5: Не надо меня трогать.
4: А мама что?
5: Ничего, вздыхала.
4: Вообще, я рано съехала от родителей.
5: Кстати, да.
4: Дальше.
8: Привет, бригада. Искусственный интеллект никогда не сможет создать вот эти знаменитые женские коллективы, которые создают неимоверные сплетни.
5: А девочки? Наливаем чаек.
4: Наливаем чаек. Ну и финальное.
9: Доброе утро. Искусственный интеллект никогда в жизни не сможет сидеть на краю кровати с утра и тупить минут 15.
5: Подожди, а вот это еще в раздевалке коронная, когда у тебя была тренировка, например. Ну, в тренажерке, там, на танцах у меня было. И ты пытаешься одеться обратно, надеваешь штаны наполовину и тоже сидишь.
4: Подожди, в женских тоже такое есть?
5: Да. А ты думал, только у мужских? Да. Вас тоже так, вы тоже так делаете? Просто сидишь
4: Нет,
5: вот
4: это вы так делаете. Так же.

0: Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Названы регионы России, в которых распространен хантавирус. В нашей стране растет число многодетных семей. И расположение баз инопланетян на Земле раскрыл бывший сотрудник ЦРУ. Далее подробности. Названные регионы России, в которых распространен хантавирус, по словам врачей, это приволжские регионы нашей страны. Медики говорят, что там давно научились бороться с заболеванием. В Сибирском государственном медицинском университете отметили, что хантавирусная инфекция в России протекает преимущественно как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Чаще всего в России болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях. Тем временем Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться лихорадкой Эбола за границей. Ведомство напоминает о необходимости строго соблюдать правила личной гигиены, то есть регулярно мыть руки с мылом, особенно перед приемом пищи. Также не стоит контактировать в поездках с животными и людьми, у которых есть признаки заболевания. Врачи напоминают, что лихорадка Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно только, если прикоснуться к инфицированному человеку или животному. С пищей и водой лихорадка также не передается. В России растет число многодетных семей. Об этом заявила зампред счетной палаты Галина Изотова. По ее словам, за последние 10 лет число многодетных семей выросло больше, чем в 2 раза и достигло почти 3 миллионов по итогам прошлого года. При этом детей в таких семьях также стало в 2 раза больше. С 4,8 миллионов человек число увеличилось до 9,5 миллионов. Раскрыто расположение баз инопланетян на Земле. Daily Mail пишет о том, что эту информацию раскрыл бывший сотрудник ЦРУ. Ветеран армейской разведки участвовал в проекте «Звездные врата», в рамках которого американские спецслужбы исследовали возможные военные разведывательные применения паранормальных способностей. Базы, по словам пенсионера, располагались на Аляске, в Австралии и в Зимбабве, а также на границе Испании и Франции. Проект продолжался до 1995 года и, согласно рассекреченному отчету ЦРУ, завершился полным провалом. Подтвержденных доказательств существования баз инопланетян нет. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 34 копейки. Евро тоже прибавил 85 рублей 12 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9 часов, 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: 4-й день лета.
1: Хорошо, идем.
0: Ты знаешь, да?
1: Угу.
0: До сих пор не могу поверить то, что наконец-то в этом году совпало. 1 июня и понедельник.
1: Это очень красиво.
0: Да.
1: А завтра у нас какой гость будет, а?
0: Ой, ребята, за вот ровно сутки, через 24 часа, у нас здесь появится...
1: Алексей Зубрицкий.
0: Космонавт. Не просто космонавт. Самый молодой российский космонавт, совершивший выход в открытый космос с борта МКС.
1: Так интересно.
0: Это же в прямом смысле практически другая вселенная.
1: Да.
0: Ну, вселенная, ладно, одна и та же.
1: Одна и та же, да.
0: Но в целом много отличий.
1: Ну, ты завтра аккуратнее, да, вот с этим, чтобы...
0: Да?
1: Угу.
0: Думаешь, можно напроситься?
1: Да, можно напроситься.
0: Ну, может, и напросимся. Но будет точно интересно, это будет завтра. Ну, а сейчас мы собираем свои команды.
1: Да, мне очень нужен капитан, девочка. Самая такая веселая, активная, умная, обожающая игры интеллектуальные.
0: Если ты хотя бы раз в жизни в школе пинал портфель свой ногой, скорее всего, ты парень. А значит, ты мне подходишь. Набираем команды, напишите нам куда?
1: На наш сайт europlus.ru, там есть окошко «Написать в эфир». Нужно ваше имя, номер телефона и кому в команду.
0: Ну, там автоматически девчонки к Вике, парни ко мне. Впереди тимбилдинг бригаде У на Европе+.

0: Religion, это Биби Рекс и Фейтлесс, бригаде У на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем тимбилдинг, будем слушать снова хитовые треки.
1: Давай.
0: Под которые снимает видео.
1: Что сегодня?
0: Помнится, ты когда-то рассказывала про утренние рейвы?
1: Да, да, очевидно, да, я ходила, мне очень понравилось.
0: Очевидно, придумка миллениалов, которые уже не могут себе позволить тусить ночью. Угу. Да? Это классно.
1: Мне очень нравится
0: эта идея. Мне знакомые делают вечеринки в 3 часа дня, в 4. Идеально. Но тут сейчас завершился трек, под который, скорее всего, миллениалы вспоминают то, что было
1: раньше
0: в их жизни, до дневных вечеринок. Ага. Встречайте Тига, You Gotta Want Me.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
1: 9 часов 12 минут в Москве. Тимбилдинг «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. И он бы не начался, если бы у нас не было капитанов, с которыми сейчас будем знакомиться. Вики, насколько я знаю, у тебя Оксана в команде. Точнее,
2: Оксаночка?
1: Ты в команде Оксаны.
2: Привет.
1: Привет, Оксан.
3: Да, привет-привет.
2: Привет-привет, Оксана. Ты откуда у нас?
3: Санкт-Петербург.
1: Питер, прекрасно.
2: А вот в Питере вот такие люди, знаешь,
1: какие
2: вот, мне кажется,
1: такие?
2: Интеллектуальные.
1: Интеллектуальные?
2: Да, культурные.
1: Оксан, все правда? Все в точку?
3: Ну, конечно.
1: Ну, конечно. Цитата Оксаны из сообщения. Угу. Вики! Ну, там капслоком кричит на тебя.
2: Да-да-да.
1: Хочу в команду. Веселая и активная девчонка.
2: Вот, прям как надо.
1: Угу. Знакомьтесь. Капитан моей команды — это Дима. Дима, привет.
4: Всем привет. Привет, Вики. Привет, Вэл.
1: Дима, ты откуда?
4: Я пинаю портфель на 14 метров.
1: Да!
2: Ого!
1: Да. Очевидно, Дима из спорта больших достижений. Дим, где ты живешь?
4: Я живу в городе Пермь.
2: Пермь. А скажи, у вас так принято? Вот на 14 метров все кидают портфель?
4: Ну, просто было надо чем-то заняться на переменах, на больших, если денежки...
2: Большие перемены, дальние расстояния.
4: Ага. Ну, это 15 минут, большая перемена.
1: Ну, все, Дима.
4: Поэтому на ставочку по рублю, и кто дальше, и уже у тебя по новой денежка появилась.
2: Ого, все, вот это игрища.
1: Там еще и ставки
4: главное
1: были.
4: Главное не ложить тяжелые вещи в портфель. Тетрадочки там, что-нибудь такое.
2: Ну, смотри, народная мудрость от твоего капитана.
1: Тоже не ожидала экспертности, погруженность, да? Вовлеченность в это дело. Дима, Оксана, играем командами. Сначала будет вопрос от команды парней. Оксана, Вики, будете отвечать на вопрос. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы прийти к какому-то желательно правильному ответу. Но, Оксана, именно ты должна озвучить правильный ответ. Если озвучит Вики, я примерно где-то скажу, что ответ был, но не от капитана. Потом девчонки будут задавать вопрос нам,
3: да,
1: с
3: хорошо.
1: Тобой, Дима.
2: Оксаночка,
1: внимание,
2: давай.
1: Внимание, поехали. Удивительно, но это было изобретено до того, как изобрели то, для чего это используется теперь. Для начала запутали, продолжаем.
2: Угу.
1: Прообразом послужил поливочный шланг, который один англичанин накачал воздухом. Раньше это было белым, потому что натуральный каучук светлый. Черным это сделали позже, добавив сажу для прочности. Самое большое это весит до 5 тонн.
2: Ой, Оксан, есть варианты?
3: Насос.
2: Насос. Ну, связано с насосом как-то?
1: Ну да, да, с чем-то связано.
2: Ясно, не пылесос.
1: Пылесос, нет.
2: Нет?
1: Нет.
2: Это получилось, появилось раньше, чем то, для чего его используют. Да?
1: Да, да, да. Оно сейчас черного цвета.
2: Черного цвета.
1: Каучук.
2: Оксана. Каучук, шайба.
1: Нет.
2: Уже была у нас.
1: Ну формы такой, только больше.
2: Шайбище. Оксана, давай что-нибудь.
3: Шина какая-то.
1: Ну да.
2: А, шина? А мы не можем засчитать шину. Ну смотри, у меня капитан сказал.
1: Ну засчитаем, конечно. Да, засчитаем, да, автомобильная шина.
2: Вау, круто. Оксан, ты супер, ты молодец. Я вообще, честно, вообще не подумала о шине. Первое, знаешь, что мне пришло в голову? Селфи-палка.
1: Молодец. Да. Та самая каучуковая.
2: Вот каучуковый сбил сразу.
1: Итак, вопрос нам, Дима. Внимание.
2: Итак, мальчики. Слово, которое обозначает этот предмет, персидского происхождения. Но изобрел это француз в 19 веке. Современный вид, не требующий ремней и веревок, предмет окончательно приобрел, ну, где-то в 2000-м. Обзаведясь выдвижным элементом и способностью катиться. Кстати, по статистике, каждый сотый предмет теряется при использовании.
1: Ковер.
2: Нет, вообще нет.
1: Катиться? Каждый сотый предмет теряется при использовании этого?
2: Да, Дим, что думаешь?
1: Каждый сотый.
2: Помогай Вэллу.
4: Я.
2: Давай.
1: Оно катится?
2: Оно катится.
1: Это транспорт какой-то?
2: Нет.
1: Нет?
2: Ты его катишь.
1: Я его качу. Шар для боулинга?
2: Нет. Выдвижной

0: Пимент.
1: Шуфлятка.
0: Чемодан.
1: Дим. Ну ничего, ну а чего ты хотела? Мы пинали портфель, не чемодан, все детство.
0: Ну сложно, сложно был вопрос, да.
1: Сложно, но, Дим, давай поздравляй. Девчонки, ваша победа.
0: Оксаночка, твоя победа, ты вообще умничка.
1: Оксана, лови подарок.
2: Ну молодцы, что позвонили мне.

0: Čo? I návarod.
1: Peace Brigade U весь год.
2: Оксана, поздравляем, мы с помощью этой победы мы снова...
3: Спасибо большое.
4: Уравнялись?
2: Сравнялись по победам. 9-9 и 6 ничьих.
4: Оксана, ты молодец.
2: Ребята, хорошего дня, звоните еще. Счастливо.
4: Пока.
3: Пока-пока.
5: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.

0: вообще. Это «Елка в бригаде Уны» и «Европе плюс» 9.20 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Поговорим.
0: Хорошо, ладно, поговорим впереди.
1: Не, подожди, я еще не анонсировала. Про футбол опять. Я просто... У меня столько футбольных новостей, ты знаешь?
0: В бригаде У.
1: Это что такое?
0: На «Европе плюс».

0: Another Day, это Ива Ларок, бригаде У на Европе плюс 9.26 в Москве. Вики,
1: да.
0: Помнится, ты не договорила, вот, пожалуйста.
1: Я не договорила, да.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: В преддверии чемпионата мира по футболу решили провести аукцион, где главным лотом станет футболка Пеле, в которой он выступал в 1958 году на чемпионате мира и, собственно, сделал Бразилию чемпионом мира. Ему тогда было всего 18 лет, представляешь, два гола забил.
0: Да, да.
1: Легендарный просто.
0: Не, Пеле это вообще понятно.
1: Вот если у тебя, ну, понятное дело, что ты вряд ли будешь участвовать в аукционе.
0: Жаль, что ты так думаешь, ну ладно.
1: Но вот предположи, минимально.
0: Минимально?
1: Как оценивают
0: ее? Ну, это очень
1: футболку.
0: Большой.
1: Она красивая, такая синяя.
0: Ну, я думаю, ну, это второй по значимости факт об этой футболке. Ну, миллионы это или нет?
1: Ну, давай, ну вот предположи просто.
0: Давай, на 1 235 000 долларов.
1: Нет, больше.
0: Больше? 2 миллиона?
1: Нет, больше. 6 миллионов долларов – это вот оценочная цена, но мы знаем, что аукционы иногда бывают очень неожиданными. Это может быть и в 3 раза больше цены.
0: Может быть. Я думаю, будет, потому что, ну, это правда. Это же, во-первых, раньше шили как, а? Ткань-то наверняка футболка хорошего качества.
1: Она выглядит очень хорошо.
0: Да.
1: Угу. И прямо и цвет симпатичненький.
0: Да. Из хорошего – это раритет, ее не надо стирать. Повесил и смотри. Ну, то, что она не
1: испортится. А знаешь, как обидно было бы купить такую футболку, надеть ее... Там, один раз.
0: Да.
1: И в этот раз в столовке дают беляши.
0: Беляши, ну
1: и
0: да.
1: И все.
0: Да.
1: И здорово, все, беда. Мы, или борщ поесть.
0: М? Что мы позволяем себе думать о том, что кто может купить эту футболку.
1: Придет к нам в столовку.
0: Есть беляш.
1: У нас классная столовка, приходите.
0: Но интересно, будем следить за аукциончиком.
1: Хорошо. Я нашла для вас странное развлечение.
0: Но.
1: Это такой некий сайт, на котором можно узнать, чего добился Дэвид Боуи в твоем возрасте. То есть там реально по факту только одно окошко ты вводишь там. Мне 25. И они такие, ну вообще-то в этом возрасте Дэвид Боуи уже сделал вот это, вот это, вот это.
0: Какая еще одна прекрасная возможность погрузиться в тревогу и стресс.
1: Нет,
0: от того,
1: нет,
0: что ничего не добился.
1: Создатели сайта наоборот сказали, что это такая мотивашка, это волшебный пинок. Ты посмотрел, такой, а я чем хуже?
0: Мне, знаешь, мне кажется, многие будут...
1: Такой, пока всем.
0: Там, мне 35 лет, чего добился Дэвид Боуи в 35? Ага, ладно. Мне 35, а чего Дэвид Боуи добился в 23? Ладно, в 18, окей, в 10. Все, мы примерно на одном уровне. 10 и 35.
1: Но создатели действительно сказали, что это, наоборот, должен быть положительный эффект.
0: Да, да, спасибо.
1: Но идея хорошая.
0: Ну да, интересная. Спасибо, Вик, впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: Пришло время гороскопа на четверг. 4 число, 4 июня.
1: Умный, всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача.
0: Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и желательно здоровья.
1: Близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сегодня ободрит.
0: Раки, не стоит грустить без повода, но лучше займитесь уборкой.
1: Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время.
0: Девы, нам нужно перестать заглядывать так далеко в будущее. Ребята, живем настоящим днем.
1: Весы, вероятно, вдохновляющие перемены в личных отношениях.
0: Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты.
1: Стрельцы, получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми.
0: Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза.
1: Водолеи, не торопитесь принимать важные решения, еще успеете взять на себя ответственность.
0: Рыбы, не исключены романтические увлечения и знакомства. Включите свое обаяние.

0: Рокстон, бригаде У на Европе Плюс, 9.34 в Москве. Мы приближаемся к сейфу, в котором деньги-то копятся. И уже поднакопилось 33 тысячи рублей.
1: И?
0: Вечные 10 тысяч от Озонбанка. Дополнительно их можно выиграть, ответив на вопрос с бонусом.
1: Такой, правильно, на десертик, приятность.
0: Угу. Вики, я тебя поздравляю. Сегодня день рождения, отвечает Серкан Балат.
1: Ой, спасибо большое.
0: Да. Ну, не персонаж.
1: Спасибо, мне так приятно, да, что ты меня поздравляешь.
0: Ну, просто немногие знают, такие как я, что Серкан Балат — это не актер.
1: Да, его по-другому зовут.
0: Да. А как узнаем в сейфе?
1: Нет, я могу сказать Кюрем Бюрсин.
0: О, по памяти прям.
1: Конечно.
0: Молодец. Мы пойдем думать над вопросами, а вы
1: звоните.

0: бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве. Сейф бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Приветик, приветик.
2: Как тебя зовут?
3: Лиля.
4: Лиля.
2: Лиля. Ты откуда, Лиль?
3: Из Москвы.
2: Из Москвы. Угу. Прекрасно. Лиля, у нас для тебя накопилась сумма в размере 33 тысяч рублей. И это еще не все. Дополнительно 10 тысяч ты можешь получить от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Лиля, задача номер один на данный момент – определить вопрос с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Первый.
4: Отлично.
2: Начинаем с бонуса. Лиля, удачи.
0: Первая цифра.
4: Вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому удачи. Сегодня у нас день рождения у прекрасного турецкого актера Кюрема Бюрсина. Ты понимаешь, о ком речь?
3: Нет.
4: Хорошо. Многие не понимают, хотя в лицо его знают. Это тот самый актер, который сыграл Серкана Балата. И люди думают, что он реально Серкан Балат.
2: А ты знаешь, слышала что-нибудь про Серкана Балата, Лиль?
3: Нет,
4: хорошо.
2: Продолжим, ладно.
4: Да, это актер одного, это герой одного очень известного турецкого сериала. Вот в каком сериале был Серкан Балат, скажи, пожалуйста. «Черная любовь», «Постучись в мою дверь» или «Клюквенный щербет»?
2: Все существует.
4: Конечно.
3: Я думаю, наверное, «Постучись в мою дверь», второй.
4: Второй вариант, «Постучись в мою дверь», принято.
0: Вторая цифра.
2: Лиля, сегодня отмечается у нас в стране День Ингушетии. Поговорим об этом прекрасном регионе. В частности, про столицу Ингушетии. Называется столица Магас. И вот она в чем-то рекордсмен. Вот как думаешь, в чем? Это самый молоденький город, являющийся столицей субъекта. Это, наоборот, самый древний город из всех столиц субъектов. Или это самый густонаселенный город из всех столиц субъектов?
3: Возможно, самый молодой.
2: Самый молоденький. Первый вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Лили, на сегодня день корги. Как тебе корги? Нравится?
3: Да.
4: Мне тоже нравятся. Прекрасные собачки, очень милые. Если на них посмотреть, то можно увидеть характерное такое небольшое пятно у них на спине сверху.
2: У всех?
4: Да, практически у всех. Mm-hmm. Ну, я не могу ручаться, что точно у всех, но это... Такая частая характеристика. Mm-hmm. Вот этот светлый рисунок имеет интересную легенду. Какую, как ты думаешь? Первый вариант. Это подарок от фей, которые использовали корги как ездовых животных. Это, то есть, след от седла. Вот так вот. Второй вариант. Корги – любимчики солнца. И так солнышко их, собственно, отмечает, чтобы сразу видеть. Ну и третий вариант. Считалось, что эти собаки – помощники художников. И это не пятно, а след от палитры.
3: Ну, может быть, два?
4: Может быть, два любимчики солнца. Второй вариант принято.
2: Итак, Лилия из Москвы подобрала такой код от сейфа. 2-1-2. Внимание!

0: не фроном.
1: Так, ну давайте бонус оставим на десерт.
2: Давай, давай, бонус на десерт. Начнем с корги. Mm-hmm. Ты представляешь, Лиль, считается, что корги были использованы феями в качестве ездовых собак.
3: Да ты
2: Но
3: что?
2: Катались они верхом на них, и это след от седла.
1: А, да. Ну звучит правдоподобно.
2: И феи вот такой подарочком оставили.
1: Лиль, у меня ты великолепно справилась. Оказывается, столица Ингушетии, Магас, 32 годика.
2: Ой, такая молоденькая.
1: Да, но при этом гораздо старше нас с тобой.
2: Да. Получается так. Лиль, итак, вопрос с бонусом. Кёрем Бюрсин, он же Серкан Балат, у нас снимался в сериале «Постучись в мою дверь».
1: Да! Лиль, ну вот такой вот эмоциональный сэндвич. Вроде сейф не взломан, но с бонусом справила. Справилась, за это получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Поздравляем.
4: Классно.
2: Молодец.
4: Спасибо.
1: Звони нам еще. И хорошего дня. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока.
4: Спасибо, до свидания.
1: Ну а завтра в пятницу в сейфе «Бригады У» 37 тысяч рублей.
5: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.

0: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
1: I went deaf on the bitch.

0: Рейндж Монтана, бригаде У на Европе Плюс, 9:49 в Москве. А у нас впереди сончик, о котором мы размышляем. Чем? Вот что никогда не заменит искусственный интеллект?
1: Ну, мне кажется, искусственный интеллект никогда не будет загадывать желания, знаешь, когда циферки одинаковы, там 11-11.
0: Ну да. Или, вот знаешь, любая ишка, нейросетка, она же вот поддерживает тебя, да, всегда. Иногда прям чересчур
1: всегда,
0: поддерживает.
1: Кстати, бывают такие ишки, знаешь, они говорят, хватит.
0: Нет, ну, либо не поддерживают, сразу очевидно. А вот так, чтобы токсично поддержать, да, ну, это нормально для твоего возраста, да? Искусственному интеллекту уже сложно.
1: Не, ну, хорошо, что ты наконец-таки похудел.
0: Да-да-да, давно пора было, но есть на чем работать. Хорошо, что не до конца, что было на чем работать дальше. Вот расскажите, что никогда не заменит искусственный интеллект?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там появилось окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку, сообщество Европлюс ВКонтакте, все послушаем в саундчеке.
2: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. Бригада.
3: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Терек включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика.
7: Но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
5: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 12+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке размышляем, что никогда не заменит искусственный интеллект.

0: Давай, слушай.
1: Начнем вот с этого.
2: Привет, ребята. Искусственный интеллект никогда не сможет замариновать, а потом приготовить очень-очень вкусный шашлычок.
1: Ну, ты знаешь, возможно, вот что-то приготовить на идеальном, может быть, и сможет. Но сможет ли он отмазываться, если шашлык сгорит? А ты говоришь, я специально этот рецепт, короче, с семьи моей, с корочкой.
0: Да, с дымком.
1: Да, так специально было задумано. Дальше, серьезно.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Я работаю практикующим психотерапевтом, и искусственный интеллект никогда не заменит искреннее сочувствование, прочувствование человеческой трудности, исходя из собственного переживания похожих тем. Из своей боли это невозможно.
1: Да. Как? Поэтому нужно сначала нанести боль и ишки. Чтоб знал.
0: Ну, на равных быть.
1: Хотя, наверное, лучше не надо. Ну и финальное на сегодня.
4: Ха, доброе утро. Искусственный интеллект никогда не сможет думать над задачей полдня.
1: Всегда ответ быстро приходит.

0: Песня. Ваша. Как запомнили, так и поем.
1: Главное, с душой, правильно?
0: Boulevard of Broken Dreams. По памяти. Группа Green Day.
1: Ребят, завтра классный день, завтра у нас в гостях космонавт.
0: И завтра пятница, и первая летняя пятница.
1: Да.
0: Ну а сегодня первый летний четверг, тоже классный повод повеселиться. Хорошего дня, оставайтесь с Европой Плюс, ну а мы побежали. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в Москве 10:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур, доброе утро всем. Западные компании заявили о желании вернуться в Россию. Новая магнитная буря приближается к нашей планете, и пользователи айфонов перестали получать уведомления из популярного российского приложения. Далее подробности. Итальянские компании выразили желание работать в России. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Тарамбини. По его словам, итальянские компании ожидают восстановления отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом. Отвечая на вопрос о количестве таких предприятий, он сказал, сколько звезд есть на небе. Тарамбини отметил, что желающих очень много, и они готовы возобновить сотрудничество при нормализации политического и экономического климата. Тем временем названо количество американских компаний, которые продолжают работать на российском рынке. «Известия» опубликуют заявление главы Американской торговой палаты в России Роберта Эйджа. По его словам, на сегодняшний день в нашей стране продолжает работать около 300 компаний из США. Это представители таких отраслей, как пищевое производство, фармакология и медицинское оборудование. Представитель американского бизнеса отметил, что работающие в России компании США не планируют отсюда уходить, так как чувствуют себя в России хорошо. Новая магнитная буря приближается к нашей планете. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщают о том, что магнитная буря уровня G3 достигнет поверхности Земли сегодня вечером. По словам специалистов, сегодняшняя буря может войти в тройку самых сильных с начала года. Напомню, накануне на Солнце случилось событие высшего класса X, которое и стало причиной предстоящих геомагнитных возмущений. Пользователи айфонов перестанут получать уведомления о сообщениях и звонках из мессенджера Max, об этом заявили представители сервиса. При этом все остальные функции мессенджера работают как и раньше. Напомню, накануне стало известно о том, что компания Apple удалила национальный российский мессенджер Max из своего магазина приложений, то есть установить его новым пользователям теперь нельзя. Что именно стало причиной удаления, пока неизвестно. Платформа Max уже направила запрос в Купертино для разъяснения ситуации. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 34 копейки. Евро тоже прибавил 85 рублей 12 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10:03. Всем отличного дня.

Алекс Уоррен и его Fever Dream на Европе Плюс. Fever Dream — что-то типа лихорадочный бред. Вот, бред случается, когда гормоны буянят в момент обнаружения краша или крашихи своей. Вот, ну и там вообще не только бред, там еще и бессонница, и бабочки в животе, и потеря аппетита. Классно, но может быть опасно. Но, с другой стороны, как говорила одна голосистая философ, артистка, жизнь одна, кайфуйте. Мы этим занимаемся на Европе Плюс. Слушаем хиты, наслаждаемся летом в компании суперзвезд. Скоро здесь Tame Impala, Дженни, Джастин Тимберлейк. И, конечно, будет он с вами, Тимур Бодров. Погнали!

0: Роскошный диско-электропоп номер «Дракула». «Дракула» — песня австралийского проекта Tame Impala и звезды кей-попа из группы Blackpink Jennie. Да, кстати, как говорил сам Tame Impala, зовут парня Кевин Паркер, песню свою он посвятил или вдохновился рейв-культурой Австралии. Вот, и песня о том состоянии, когда после тусы ночной чувствуешь и выглядишь истощенным, примерно как Дракула. Трек стал большим хитом и, по-моему, более чем достоин стать номером один в нашем Еврохит Топ 40. Да, ребята?
1: Да!
0: Поэтому поддержите Tame Impala и Jennie в Еврохит Топ 40 на europoplus.ru.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
1: Европа плюс.
3: Приступим, ребята. Начинаем обратный отсчет. 30 минут только музыки на Европе плюс. Значит, Бодров молчит, в эфире только хиты. Скоро здесь. Baby Doll Доминика Файка. Мега хит от Black Eyed Peas. Rock That Body. Будут Кэтса и Габриэла. А еще Maroon 5, Софи Элис Бэкстер, Кункс. С вами в эти полчаса хитов на Европе плюс.
1: Реклама.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
6: Подробности на europaplus.ru. 18+.
7: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без писания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
8: Дени! Да! Катастрофа!
9: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
8: Я своего друга в обиду не дам.
9: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня. 6.

0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
1: Привет, я Дэвид Гетта.
0: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
2: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
0: Эти хиты выбираешь ты.
3: Hi, I'm Chris.
4: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
0: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Дальше только хиты.

Вот он, русский след в мировом шоу-бизнесе. Ямайский артист по имени Russian. Russian. Ну ладно, ладно. Чувак, короче, этот не имеет никакого отношения к России, матушке. Зовут его вообще Тарик Джонстон. А имя сценически он выбрал, ну, типа потому, что у него слишком, слишком светлый тон кожи для обитателей Ямайки. Типа он как русский. Вот так вот решил он выпотировать коллег, друзей и земляков. Russian. Вместе с ним были Рау Алехандро и Wizkid. И коллаба их называется Pongo. Далее предлагаю сменить звучание. Будет колыбельный, нежный трек Broken String с Алана Уокера. Будет один из главных и первых хитов Рианы Unfaithful. И поставлю новинку от Майя Мишель на малиновой луне.

Малина, вы луне. Но нет. Моя Мишель, у нее другой настрой, в отличие от классики Агутина. Таня уверена, любимка, роднуля обязательно найдется, даже если придется отлететь на Луны на 400 тысяч километров. Вот. Ну и здорово. Здорово, что мы друг друга нашли. Европа Плюс, я Тимур Бодров, и вы любители классной музыки. Значит, из классной музыки далее у нас House под гон от Медузы, Don't Wanna Go Home, и до этого Afrobeat, Rain Dance от Dave Intense.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И в эти полчаса на Европа плюс хит сезона Шаде. Это по Индии, Хчо и Мод. Будет недавний лидер Еврохит ТОП 40 Бибер Экса. New Religion. Добавим солнце хитом Jamaican Bam Bam. Да, впереди музыка в режиме нон-стоп целых 30 минут на Европе плюс.
2: С трудом просыпаешься в выходные.
3: Ты чё, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова.
2: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков. Крутой уикенд.
5: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
6: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
2: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
6: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
2: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

кого поздравляю. Это By India, Хчо и Мод. Моду вы знаете, а вот в эфире нашем впервые By India, в миру Витя Вавилов и Хчо, он же Хачик Дуномолян. Вот, коллаба их вовсю сейчас вирусится в интернетах, и что-то мне подсказывает, будет сопровождать нас все предстоящее лето. Ну и да, что главное, что нужно доказать или не нужно доказывать, вы все и так знаете, идеальный саундтрек летний, он здесь на Европлюс. Впереди хаос-тема. Summer's Back и ретро-фанк Бруно Марса I Just Might.

Горячий испаноязычный вокал группы The Warning и клубный хаос-бит от Pnau. Миксуем, получаем трек «Tu corazón in your heart». Как признавались девчонки из мексиканской рок-группы The Warning, песня их — это призыв слиться в едином ритме. Почувствовать, как бьется сердце от счастья и свободы. Собственно, мы этим и занимаемся на Европе Плюс. По субботам. Да, по субботам у нас большая танцевальная вечеринка на целых 4 часа. В 10 вечера до полуночи играет Ритон в шоу Residence, а в 20.00 стартует топ-клаб-чарт, рейтинг актуальных электронных

0: House Mafiosi и Don't You Worry Child, до этого Miley Cyrus и ее End of the World.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Чего искусственный интеллект никогда не заменит? Хорошего, качественного скандала на кассе. Нет, только с живым человеком можно это делать.
3: Ну да. А если все будут иишные корпоративы, как? Кто будет садиться на шпагат? Вот этот трюк. Опа! ИИ так никогда не сделает.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Реклама.
6: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
11: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
14: Берег включает «хочу».
15: Хочу утреннюю чашку клубники.
14: Хочу съесть сэндвич на балконе.
16: Хочу чипсика.
17: Но полезных.
14: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
13: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
18: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
21: Это потрясающе.
20: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
21: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
20: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
22: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
23: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

трек для всяких ночных моментов, интимных, киношных. Вот, там ночные поездки на тачке или танцы вдвоем при свечах. Это Let Me Be на Европе Плюс. Кайф. Так, далее немного ускоримся до финала часа. Шведский.

0: Don't you worry, child. Да, спокойствие, только спокойствие. Цитирует Swedish House Mafia своего земляка шведского, одного мужчину в меру упитанного в самом расцвете сил. Спокойствие, только спокойствие. Ну и мы давайте не будем горевать и будем танцевать. И, собственно, в часе летим... Нет, в танцы летим в час новый, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 13 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур, добрый день всем. Владельцы айфонов остались без мессенджера Макс. Пригородные электрички будут ходить чаще. И зумеры признались в отсутствии базовых навыков предыдущих поколений. Далее подробности. Владельцы айфонов остались без мессенджера Макс. Американская компания Apple удалила российский национальный мессенджер из своего магазина приложений. Софтинка, ранее установленная на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда Макс уже направила запрос в Apple и сказала, что работает над оперативным решением вопроса. Что именно стало причиной удаления Макса из App Store, пока неизвестно. Получается, что на сегодняшний день мессенджер могут скачать только владельцы смартфонов на Андроиде. Пригородные электрички будут ходить чаще во время июньских праздников по случаю Дня России, который будет отмечаться с 12 по 14 июня. В Подмосковье запустят 18 дополнительных поездов. Центральная пригородная пассажирская компания совместно с МЖД внесет целый ряд изменений в расписание и в график движения на время длинных выходных. Это позволит пассажирам выбирать удобные маршруты для поездок. Расписание изменится также в региональных центрах. Ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте ЦППК или в мобильном приложении компании. В России растет число многодетных семей. Об этом заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова. По ее словам, за последние 10 лет число многодетных семей выросло больше, чем в 2 раза и достигло почти 3 миллионов по итогам прошлого года. При этом детей в таких семьях также стало в 2 раза больше. Зумеры и Альфа признались в отсутствии у них базовых навыков предыдущих поколений. Свежий опрос показал, что каждый второй зумер не умеет пользоваться классическими часами со стрелочным циферблатом. Также половина молодежи не знает, как вкрутить лампочку. Абсолютное большинство зумеров и Альфа признались в том, что не способны ориентироваться в городе без карты или навигатора. Таковых 86%, а 70% опрошенных признались в том, что не помнят таблицу умножения и не могут считать в уме, а также с трудом пересчитывают бумажные деньги и даже сдачу. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 73 рубля 34 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 12 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем хорошего дня и отличного настроения.

и пританцовывает Тимур Бодров. Ребята, и начинает Playbox! Ку-ку, ребята, привет, здорово! Это Playbox, лучший час в дневном эфире Европа Плюс. Спасибо, спасибо. Значит, столько классного для вас впереди в этом чате. Во-первых, это бизнес-ланч, игра, которой мы радуем тружеников Москвы угощениями и развлечениями. Устраиваем тимбилдинг, микротимбилдинг и доставляем 4 пиццы. Если вы с коллегами тоже хотите разукрасить будни свои, сделать их ярче, пишите в бизнес-ланч на europaplus.ru. Во второй половине часа не упустите шанс выиграть 2 приглоса на концерт Комаро. Комаро ждем в субботу в ВТБ-арене. Будешь там и ты. Но для этого нужно пройти тест на внимательность в хитбеке. Прямо сейчас Боб Синклар, Кайза, I Can't Wait в столице 13.07.

0: И вот кто сегодня претендует на пиццу. Как всегда, две команды. Во-первых, команда под названием «Арбузики». Капитанша команды Екатерина. Здрасте, Катя, добрый день.
1: Всем привет.
0: Дело производством занимается в строительной компании. И против арбузиков играют стоматологи. Капитанша команды Алана. Алана, добрый день.
1: Добрый
0: день.
1: Всем привет.
0: Да, 5 стоматологов, 5 ассистентов в команде стоматологи. Значит, рассказываю, что мы делаем. Несколько раундов впереди, самый важный первый. Там важно определить, кто из вас получит фору и право первой отвечать. Задам вопрос, поставлю подсказки, два фрагмента музыкальных, а потом слово «три» дяденька произносит. Услышали «три», произносим название команды. Кто первый, тот первый отвечает. Ответили правильно, заработали балл, ответили неверно, балл переходит сопернице. Во втором раунде ничего не кричим, играем до 2 очков. Первый вопрос девчонки, и посвящен он одной всемирно известной звезде. Этот парень хиты сочиняет, миллионы продает пластинок. Вот. Но еще он увлекается бегом. Бегом. Бегает. Вот. Пробежал даже целых 2 марафона в Токио и в Берлине. О ком идет речь? Значит, бежит.
1: Стоматологи.
0: Рано. Бежит Гарри Стайлз. Или бежит... Эд Ширан. Тоже теперь спортивный парень. Так, девчонки, дождите слово «три».
2: 1, 2, 3.
1: Арбузики. Стоматологи.
0: Вот это да. Значит, стоматологи фальстар дали, а после слова «три» были арбузики раньше. Ну, давайте, Катя, удивите нас.
1: Я думаю, что это... Первый кто у нас? Гарри Стайлз?
0: Гарри Стайлз, да? Второй — Эд Ширан.
1: Первый, давайте первый.
0: Да, да. Вот так вот, да, неожиданно разрешилась судьба первого вопроса. Первый балл заработали арбузики. Стоматологи, Алан, ничего страшного, ничего страшного не произошло. Просто отвечайте сейчас правильно, и игра продолжается. Вопрос такой. Значит, ну давайте... Поговорим за Монголию. Монголия. Монголия – замечательное государство. Вот. У них есть флаг. Флаг. Красный такой, там желтый, офигеть. Что или какое животное можно увидеть на флаге Монголии? Два варианта ответа. Это рыба или конь? Алана.
1: Или второй вариант кто?
0: Конь. Коняга. Жеребец. Конь. Угу.
1: Ой, блин.
0: Ну все, отвечайте. Время не тянем. Давайте. Рыба, конь. Давайте, все. Уже. Алана.
1: Давайте, пусть будет конь.
0: Ой. Две рыбки там такие, знаете, на инь-янь похожие. Со счетом 2-0 сегодня побеждает команда «Арбузики». Дорогие мои стоматологи, мы с вами не теряем связь. На следующей неделе созвон, делаю все возможное, чтобы пицца к вам приехала, ладно? Все, договорились. И вообще, ребята, все пишите. Мы пиццу хотим до всех доставить. Бизнес-ланч Европлюс. Ждем ваши заявки.
3: Бизнес-ланч
4: на Европе Плюс.

и поцелуй на прощание от Билла Каулица. Ну, надо быть аккуратнее, чтобы губной помадой не испачкал парень. Да, Tokyo Hotel в Playbox только что. Далее нежный синти-поп от клан Карусель, песня Ride. И впереди, ребята, Hit Back. Кто-то из вас выиграет два билета на концерт Комаро. Комаро в эту субботу в ВТБ-арене. Удачи и до встречи в хитбеке. If you don't like something, change it.

0: плейбоксе Tired Bones, песня о желании сбежать от суеты повседневной и дать уставшему телу расслабиться на танцполе. Tired Bones. Ну, давайте устроим это в пятницу, а то и в субботу во время топ-клаб-чарта на Европе Плюс. А пока, как мы развлекаемся этим вечером, расскажет нам Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс. Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В Москве стартует фестиваль документального кино «Бит Фильм Фестивал» о музыке, моде, архитектуре и современном искусстве. За годы своего существования смотр превратился в масштабное культурное событие, которое знакомит горожан с лучшими образцами современного документального кино. В этом году в программе свыше 20 российских и зарубежных лент. Так, фильм открытия станет лента «Марк глазами Софии», документальный дебют Софии Копполы о дизайнере Марке Джейкобсе. В кадре ателье Джейкобса 12

10 недель до показа. Он подушечками пальцев проверяет вязку на квадратах шерсти, отбирает ткани. София показывает не икону фэшн-мира с перечнем титулов, а усталого и очень увлеченного человека, которому нужно поймать идею и неотрывно следовать за ней. Показывают в киноцентре «Октябрь», начало в 8 вечера. В театре «Маска» этим вечером мюзикл Егора Дружинина «Кабаре». Та самая культовая история, покорившая мир. Действие происходит в Берлине 30-х годов прошлого века. Это место притяжения интеллектуалов, художников и авантюристов всего мира становится для наших героев главным городом их жизни. Именно в нем двое мечтателей встретили и полюбили друг друга. Но в стремительно меняющемся мире их любовь подвергается тяжким испытаниям. Смогут ли начинающий писатель и его подруга, певица «Кабаре», спрятаться от неминуемо надвигающейся катастрофы? Узнаем в театре «Маска», начало в 7 вечера. А в центре столицы стартует фестиваль «Красная площадь» – крупнейшая книжная ярмарка, где сотни издательств привезут новинки и главные бестселлеры сезона. Это главное литературное событие года, которое традиционно приурочено ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка. Грандиозный литературный праздник объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Сами книги заполнят все пространство площади от собора Василия Блаженного до исторического музея, а также займут свои места в ГУМе. Вход свободный. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Европе плюс.
1: Фирменное звучание артиста, смесь хип-хопа, R&B и поп-мотивов. Комаро в эту субботу в ВТБ-арене. И я думаю, что мы с тобой можем сгонять.

представление. Да, почему нет? Потому что у меня есть два билета, и кому-то я их сейчас подарю. Для этого нужно, правда, доказать, что ты внимательно слушал Европа Плюс, но я уверен, ты справишься. А пока бери мобилу и личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте пиши: «Я самый внимательный слушатель Европа Плюс». Обязательно укажи номер телефона, чтобы я с тобой связался, и город тоже укажи обязательно. Итак, личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте пиши мне. Удачи, до встречи в хитбеке.

0: Европе плюс.
1: Как дразнили детей Коля и Николай, сиди дома, не гуляй. Николай на проводе. Коля, привет.
2: Привет.
1: Привет. Часто выходишь на прогулку, гуляешь? Привет. Где гуляешь? По Москве случается. Где твое самое любимое место для прогулок?
2: Ну, случается и по Москве гуляю, случается и по другим городам гуляю.
1: По другим городам. Ну, давай. Самое классное место для прогулок для Николая. Николаев.
2: Для меня это будет, конечно, побережье океана.
1: В Москве. Ну, в общем, да.
2: Можно попробовать найти.
1: Океанариум. Масс-аквариум. Там чем тебе не океан, да? Сколько рыб экзотических. Вот. Но в эту субботу ты гулять будешь, Николай, в Петровском парке, ВТБ-арена, концерт «Комаро». Чтобы получить два пригласа, нужно сказать, какая песня была в эфире. Вот три варианта ответа. Итак, в плейбоксе была песня «Rain Dance» от «Davy Dance». Или мы слушали «Dracula» от «Tame Impala» и «Дженни». Или в эфире были BTS и Dynamite. Вот, ознакомились вариантами ответа. И сейчас Николай отвечает, надеюсь, правильно. Коля.
2: Я думаю, что это была третья песня.
1: Коля.
2: Она мне больше нравится.
1: Подожди, Коля, это другой вопрос, другой опросник. Не какая больше всего нравится, а какая была в эфире. Итак, в эфире была песня.
2: Я и говорю, что была третья. И она мне тоже больше нравится.
1: Николай. Нет, была песня под номером 2. Дракула, Tame Impala и Дженни, но Николай. Такое дело, все-таки очень хочется, чтобы ты оказался в Петровском парке в эту субботу на концерте «Комаро». Несмотря на твой неверный ответ, я все равно дарю тебе 2 билета, ладно? Такой добрый сегодня Тимур Бодров. Значит, ребята, завтра в это же самое время вновь будет хитбэк. Ну и давайте чуть-чуть внимательнее слушайте «Европу плюс».
0: Хитбэк. Хитбэк на Европе плюс.

0: Поесть нашей. Мы ведь ежедневно развозим пиццу в офисы Москвы, мечтаем накормить всех. И если до вас еще не доехали наши 4 пиццы, пишите скорее с коллегами в игру «Бизнес-ланч». Заявки принимаем прямо сейчас, в любое время дня и ночи на сайте europoplus.ru.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается...

0: начинается движение. 6 июня. Live Arena. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Дэнни! Ха! Катастрофа!
2: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
1: Я своего друга в обиду не дам.
2: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
4: Подробности на europaplus.ru. 18+.
5: А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
6: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.

0: нового взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
11: Это потрясающе.
10: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
11: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь всем сердцем.
10: «Момо» в кино с 4 июня. 15+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: спасибо за летнюю музыку.
1: Пожалуйста, обращайтесь еще.
0: Обратимся.
1: А летнюю музыку приготовил?
0: Конечно,
1: Леша,
0: как без нее? Лето начинает набирать свои обороты, и без летних хитов мы никуда, да, Тимур?
1: Да, Лешенька.
0: Люблю, когда ты с тобой соглашаешься.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Москве 14:00.

плюс Френч Монтана. Артист, который знает себе цену и ценит своих фанатов. А их у него, ой, как немало. Всем привет и отличного дня под лучшие хиты. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Ну а впереди у нас самые ближайшие минуты. Purple Disco Machine, Ваня Дмитриенко. Ждем Кэлвин Харрис.

0: Алекса и Faceless отличный хит под названием New Religion. Алекс Уоррен не заставит себя долго ждать. Услышим его Fever Dream. Сейчас, между прочим, высокое пятое место у нас в чарте в Еврохит ТОП-40. Ну а завтра, вполне возможно, Алекс будет в тройке лидеров.
1: Реклама. Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Да все без...
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
6: Ты наша единственная надежда.
5: Мому в кино с 4 июня. 12+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня Казань. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на ВК. Fest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Дальше только хит.

прошлой неделе. Напомню, лучший дебют Еврохит ТОП 40, 27 место. Но нет сомнений, что «Медуза» нас еще приятно удивит и не раз в чарте Европ+. Трек-то хорош во всех отношениях.

Европа плюс.

Бриллиантовой луне на Европе Плюс Майя Мишель. Ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Эбан, Феликс Ян. И такую хорошую порцию летнего драйва нам обеспечит Хюжели и Солто. На Европе Плюс уже совсем скоро Джамайкан. Бам-бам. Бам-бам.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, так, так, отличные хиты у нас прямо по курсу. Это Леони, You're the Weekend. Продюсер с

0: только они будут с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

0: счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
5: Ты наша единственная надежда.
4: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: I'm Chris, and I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
15: Мы никогда не будем вместе.
16: Не забирайте любовь.

0: взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Baby Doll на Европе Плюс. Харизматичный парень, большой оригинал, надо сказать, по имени Доминик Файк. Да, он уж кто-кто, а он умеет делать музыку, которая цепляет. Доминик Файк на Европе Плюс. Всем привет и отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, ну а впереди уже в самый ближайший Али Фарбан, Мэткон, появится Маршмеллоу и Португал Зе Мэн, причем вместе. Ждем.

Европе Плюс, а через несколько минут номер один Еврохитов 40 сейчас, а это, напомню, BTS Swim. Но завтра итоги этой недели в 14 по московскому времени, и посмотрим, кто на этот раз будет выше всех.

0: 51 минута в Москве. До конца этого часа у нас отличная компания намечается. Сначала Артемас, а затем сам Робби Вильямс пожалует. Впереди Сиприм.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Калвин Харрис и

0: Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is Your Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дэнни! Да! Катастрофа!
4: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
3: Я своего друга в обиду не дам.
4: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
10: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
11: Мы никогда не будем вместе.
12: Не забирайте любовь.

0: взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Уже в кино.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
8: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: композиции Робби Вильямс на Европе Плюс, его знаменитейший хит Supreme. Начало часа следующего будет бодренько, будет по-летнему, впереди Кункс и Galaxy.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
2: Алекс, привет, всем добрый день. Министр экономического развития Максим Решетников назвал текущую ситуацию на рынке труда в России сложной. Безработица находится на исторически минимальном уровне в 2,2%, но людей по многим направлениям не хватает. При этом, по его словам, официальная статистика не в полной мере отражает всю сложность, потому что в разных отраслях и регионах ситуация складывается по-разному. Что немаловажно, дефицит кадров – это ограничитель и индикатор для ЦБ при принятии решений о снижении ставок. Также идут структурные изменения, связанные с развитием платформенной занятости. Правительство с 1 сентября ужесточает контроль за работой операторов техосмотра, чтобы бороться с фиктивными диагностическими картами. Некоторые операторы загружают в информационную систему поддельные снимки машины и документы от экспертов. Теперь полиция сможет отключать увлеченного в фиктивном техосмотре оператора от системы и приостановить оформление карт до решения Российского союза автостраховщиков об аннулировании аккредитации. И британский актер Идрис Эльба получил рыцарское звание от короля Карла III в Виндзорском замке. Церемония прошла в присутствии его супруги Сабрины. Эльба удостоен награды за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. В 2022 году он основал фонд Эльба Хоп Фондейшн, который поддерживает образовательные инициативы и проекты в области устойчивого развития. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
1: Стар Ньюс на Европе Плюс.
0: Это топ-новости в Стар Ньюс. Воссоединение Oasis вдохновило группу Script на запись песни The Crowd Was Singing Wonderwall. Фронтмен Дэнни О'Донохью признался, что премьер братьев Галлахер помог ему поверить в примирение и назвал их выход на сцену мурашками по коже. Новый альбом группы Script The User's Guide to Being Human выходит в июне. Дрейк установил рекорд, впервые в истории попав в британский топ-10 с тремя альбомами одновременно. Лидером стал Iceman, который занял первую строчку. Два других альбома расположились, соответственно, на 6-й и 7-й позициях. Последний раз три альбома в десятке британского чарта одновременно были у Принца в 93-м году, но это были сборники, а не новые студийные работы. Концерт Рики Мартина в Черногории был прерван из-за того, что неизвестный распылил слезоточивый газ в сторону сцены. Рики Мартин экстренно покинул площадку, но затем вернулся, чтобы продолжить концерт. Представитель артиста подтвердил, что все были в безопасности и никто не пострадал. И следующие концерты Рики Мартина пройдут по расписанию. Бывшая участница группы Eternal Луиза отправляется в тур Naked Confessions, приуроченный к 30-летию дебютного сольного альбома. Луиза обещает не только ностальгическую атмосферу, но и новые песни, а также смелые сценические решения. Также она призналась, что, вдохновляясь примером Мадонны, она написала трек о силе слова «нет». Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

не только я ловлю себя на этой мысли, уверен в этом. Мисон Нойтол на Европе плюс Тедди Свимс. Тедди Свимс, который явно претендует на высокую ступеньку в Еврохит ТОП-40. Завтра ровно в 14 сделаем первый шаг к вершине чарта Европа плюс. Ну а кто сейчас в списке лучших из лучших, все подробности на europaplus.ru.

0: Stars с нескрываемым энтузиазмом в голосе Тайни Темпа на Европе Плюс. 17.30 в Москве, Минелли Ар-Сити следующий, но сначала ваша лучшая история.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке уроки прикладной философии.
3: О, как красиво сказал.
2: Почти, да. Чего никогда не заменит искусственный интеллект? Внимание.
3: Слушаем.
4: Страна, доброе утро. Доброе утро, Европа Плюс. Привет с Алтая. Я считаю, что искусственный интеллект никогда не заменит вот этого восхищенного взгляда рядом сидящего человека, которого насильно привезли в горы, а он теперь оттуда не хочет возвращаться.
3: Да.
2: Я прекрасно понимаю это.
3: Я тоже это понимаю.
2: А, хорошо, ты забыла вслух сказать.
3: Но я еще представляю обратную сторону. Знаешь, когда родители привозят ребенка в какое-нибудь красивое место, ребенок такой... Лучше бы дома остались.
2: Так и появляется отель, куда с детьми нельзя. Это подарок родителям. Так, ну про довольное лицо поговорили. Идем в обратную сторону.
3: Давай.
5: Доброе утро, бригада У. Никогда искусственный интеллект не заменит вечно недовольного лица подростка. Вечно закатанных глаз на любую просьбу. Истерик по поводу того, что в доме опять закончилась вкусная еда.
3: А истерик по поводу того, что мама хочет подойти обнять ребенка? Не надо меня трогать. Я, кстати, сама так говорила. Мам, прости.
2: А маме говорила?
3: Я маме так говорила, да.
2: Не надо тебя трогать?
3: Не надо меня трогать.
2: А мама что?
3: Ничего, вздыхала. Вздыхала.
2: Вообще, я рано съехала от родителей.
3: Кстати, да.
2: Дальше.
6: Привет, бригада. Искусственный интеллект никогда не сможет создать вот эти знаменитые женские коллективы, которые создают неимоверные сплетни.
3: А девочки? Наливаем чаек.
2: Наливаем чаек.
7: Искусственный интеллект никогда в жизни не сможет сидеть на краю кровати с утра и тупить минут 15.
3: Подожди, а вот это еще в раздевалке коронная, когда у тебя была тренировка, например. В тренажерке, там, на танцах у меня было. И ты пытаешься одеться обратно, надеваешь штаны наполовину и тоже сидишь.
2: Подожди, в женских тоже такое есть?
3: Да. А ты думаешь, только у мужских?
2: Да.
3: Вас тоже так, вы тоже так делаете? Просто сидишь
2: вот тут. Нет, это вы так делаете. Так же.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Плюс.

0: 20:49 в Москве. До конца этого часа сначала Зиверт нас порадует, а затем группа Maroon 5, This Girl. Все впереди, но сначала на несколько секунд отправляемся в начало этого дня.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Чего искусственный интеллект никогда не заменит? Хорошего, качественного скандала на кассе. Нет, только с живым человеком можно это делать.
3: Ну да. А если все будут иишные корпоративы, как? Кто будет садиться на шпагат? Вот этот трюк. Опа! ИИ так никогда не сделает.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий!
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В «Ленте» играйте в приложении «В Лента Манию» и получайте

0: получаете карты-сюрпризы на кассе, забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
1: Да все без... нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Группа Maroon 5, This Girl на Европе Плюс. Ну что, мы идем в следующий час дружно и все вместе, разумеется, где нас ждет еще больше хитов и еще больше музыки. Вперед!

0: Ольга Гансидали, всем привет. 18.00 в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. Игорь Акулов, приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Саш, привет, всем добрый вечер. Студентов будут учить реагировать на изменения на рынке труда. Инвестировать в развитие отечественного космоса будут частные компании. И в мессенджере «Макс» появится бесконтактная оплата через СБП. Подробности далее. Вице-премьер Дмитрий Григоренко на ПМФ сообщил, что почти 30 миллионов россиян оформили самозапреты на кредиты, а более 1,8 миллиона на сим-карты. Инструменты самозащиты от онлайн-преступников, по его словам, максимально востребованы у граждан. В рамках нового комплекса мер также появится возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа. Жизненной ситуацией защиты от мошенников на госуслугах воспользовались уже почти 4 миллиона человек. Замминистра труда Дмитрий Платыгин призвал вузы учить студентов не только знаниям, но и навыкам, позволяющим гибко реагировать на изменения рынка труда. Скорость этих изменений будет только увеличиваться, а роль неформального образования, наставничества и самообразования станет более значимой. Уже сейчас технологии, включая искусственный интеллект, предоставляют широкие возможности для самостоятельного развития. Важно сделать выпускника востребованным и дать ему способность адаптироваться к меняющимся требованиям. Также на ПМФ подписано соглашение о запуске инвестиционной платформы «Космотехника» для поддержки проектов в ракетно-космической отрасли. Платформа объединит запрос государства, возможности институтов развития и частные инвестиции. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что без современной космической инфраструктуры невозможен технологический рывок. Полагаться только на бюджетное финансирование нельзя. Привлечение частного капитала – мировая практика, доказавшая свою эффективность. В мессенджере «Макс» появится бесконтактная оплата через систему быстрых платежей в формате мини-приложения. Соответствующее соглашение также на ПМФ подписали платформа «Макс» и национальная система платежных карт. Пользователь сможет оплачивать покупки через персональный QR-код в приложении. Доступ к сервису будет дополнительным.

3. Также можно будет привязать банковский счет для оплаты. И в Бразилии арестовали 37-летнюю женщину, которая больше года выдавала себя за 12-летнюю девочку и жила в чужой семье. Мошенница пришла в церковь, рассказала, что сбежала от жестоких родителей, и семья приютила ее, поверив в ее историю. Она имитировала детское поведение, ела и пила из детской посуды, укрывалась любимым одеяльцем, а по ночам разыгрывала панические атаки. Приемная семья даже устроила праздник в честь ее 12-летия и хотела официально удочерить ее, но обман раскрыл родственник семьи, заподозрив неладное. И расскажу о валюте на завтра. День. Доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 12 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Больше хитов и больше музыки.

0: French Montana на Европе Плюс. Ever since you left me. Ну, надеюсь, рабочий четверг уже оставлен позади. 18:20 в Москве. Впереди классный летний вечер. Проведем его, конечно же, не скучно, под лучшую музыку, под горячие хиты, в том числе под летние хиты, например, от Бруно Марса. Через пару минут ловите I Just Might. И дождемся Russian и Rauw Alejandro, Pongo. Скоро-скоро.
1: Trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

Russian и Rauf Alejandro на Европе Плюс. Понго, летний свежий трек, практически как погода в столице. Наслаждаемся, да, приятным вечером. Скоро еще, кстати, этот вечер украсть своим появлением Антон Камолов, Артур и Саша. Шоу «Rush» начнется буквально через 25 минут, так что обязательно дождитесь, подключитесь. Пока же ждем Алана Уокера, The Drum и Bibi Rexha и Faceless тоже здесь. New Religion через пару минут.

0: Ёлка на Европе Плюс. Проще, 18 часов 50 минут в Москве. Надеюсь, вы уже просто хорошо проводите время под лучшую музыку. Продвигаемся далее к финалу часа вместе с Мишей Миллер и Алекс Вилея. Бам-бам. И дождемся Кельвина Харриса и Джона Ньюмана. Блим. Здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы.

0: Сберсавто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6 дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
10: Европа Плюс.

Кельвин Харрис и Джон Ньюман в финале часа «Blame». Дальше продвигаемся тоже очень нескучно. Будем заряжать шоу «Rush» совсем скоро, так что оставайтесь поблизости. Это Европа Плюс. Всем отличного вечера.

0: Всем привет, в столице 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Ситуация с ценами на АЗС в России остается стабильной. В отеле можно будет заселяться без ресепшена. И для фанатов вселенной Супер Марио выпустят обувь. Подробности далее. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли более чем на 24%. По его словам, это главный результат проводимой финансовой и экономической политики. Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал, что реальные зарплаты выросли на 23,9%, а доходы населения на 26,1%, что стало максимальным ростом за последние 20 лет. Уровень бедности по итогам прошлого года снизился до исторического минимума 6,7%. Возможности бесконтактной оплаты для владельцев айфонов в России становятся больше. Теперь такую опцию запустил ВТБ. Сервис работает через Bluetooth на базе технологии «Волна» от НСПК и позволяет платить клиентам привычным прикладыванием телефона к терминалу. О запуске сервиса объявили в рамках ПМФ 2026. Оплата проходит, даже если на телефоне нет интернета, а бонусы и рубли начисляются так же, как и при покупках картой. Сервис уже работает на терминалах банка, и их число будет постепенно расти. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России сейчас стабильна, а рост цен на большинстве ЗС не превышает уровень инфляции. Правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики продолжает внимательно следить за ситуацией. Напомню, ранее Росстат сообщал, что потребительские цены на бензин с 26 мая по 1 июня подскочили на 0,5%, а с начала года бензин подорожал почти на 5%. Минэкономразвития работает над технологией заселения в отеле без ресепшена. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Сначала планируется тиражировать заселение через мессенджер Макс без предъявления паспорта, что уже отработано и закреплено нормативно. Следующий этап – полностью автоматизированное заселение. И Nintendo и Crocs анонсировали коллекцию обуви, вдохновленную культовой игровой серией Super Mario. В линейку вошли 4 модели сапог для взрослых и детей, посвященные популярным персонажам франшизы Марио, Йоши, Боузеру и принцессе Пич. Обувь украшена тематическими принтами, объемными элементами и эксклюзивными джибицами. Коллекция демонстрирует грибное королевство в сочетании с фирменным комфортом и самовыражением компании. Продажи новинок стартуют 15 июля. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 74 рубля и 30 копеек. Евро на отметке 86 рублей и 27 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа. Вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: И сразу к теме нашего сегодняшнего эфира, друзья, мы решили поговорить о необычных, может быть, неожиданных встречах, которые произвели на нас впечатление. Тема у нас такая. С каким известным человеком вы пересекались? Вспоминайте, пока копаетесь в своих чертогах памяти, мы пока расскажем о себе. Саш, из известных, с кем ты пересекалась и как тебе впечатление?
2: Я, когда училась в универе, много с кем пересекалась. Они у нас вели разные предметы, разные телеведущие из разных каналов. Ну, из интересного была творческая встреча с Артемием Лебедевым. Ну, с ним пересекалась. Ну, было классно.
3: Эмоциональная была встреча?
2: Ну, такая сдержанная, но довольно-таки мотивирующая.
1: С матерком?
2: Нет.
1: Без матерка? А какого цвета у него тогда были волосы?
2: Синие.
1: Тоже синий. А, это недавний какой-то, да?
3: Нет, такой,
1: это,
3: нет, мне кажется, он последние Лебедев. Лет пять уже в синих волосах.
2: У него прям был прям ярко, ядрено-синий, я бы сказала.
1: А, ядрено-синий, все,
2: да.
1: Так.
2: Ага. Ну, он говорил, что нужно быть целеустремленным, работать каждый день, тогда что-то получится, и не метаться. Вот это я тоже запомнила, что очень многие приходят в дизайн, а потом хотят куда-то в другую степь уйти. И, в общем, если ты не метаешься, то ты супер ценный будешь работник, если ты сфокусируешься на чем-то. Поэтому впечатления у меня остались прекрасные.
1: Интересно. Подписан ты на него в соцсетях в связи с этим?
2: Нет.
1: Понял.
3: Саша не любит синий цвет.
1: Да. Расскажи про себя.
3: У меня было много разных встреч с разными знаменитостями. Я вспомнил про самую первую. Это была группа «Плазма». Они приезжали на интервью в «Стерлитамак». Я еще тогда работал вот радиоведущим. И я помню, что я посмотрел на бороду Ромы Черницына, а там даже такая не борода была, а небритость. Она такая очень аккуратная была. Подумал, как они, конечно, тут круто так вот оформляют бороду свою. Думаю, очень классно. Почему-то мне такое впечатление показалось. Из запоминающихся еще у меня тоже было интервью со Станиславом Саламычем как-то.
1: С Черчесовым.
3: С Черчесовым, да. И я так немножко переживал перед этим, зная его нрав, да, зная, каким он предстает перед нами там во время игр, например, или в послематчевых интервью, что он довольно резок, и, ну, так немножко побаивался. Думаю, вот как-то надо все это завернуть, сказать, чтобы и не обидеть. И оказался вообще совершенно добрый человек. Он даже был похож на моего дядю почему-то в ответах каких-то. Вот мы, правда, что-то посидели, даже похихикали, посмеялись, и подумал...
1: Какие годы были?
3: Мне кажется, это было лет, наверное, года два назад, что-то такое.
2: Совсем недавно,
1: Ну, то есть уже после того, как он
3: после чемпионата мира по футболу в России проведенном, там, вот всех этих регалий определенных. И вот, не знаю, для меня такое довольно приятное впечатление в итоге сложилось от этого разговора. Думаю, было прикольно.
1: Приятненько, приятно. Я почему-то, у меня тоже, естественно, в силу того, что в силу моей работы очень много с кем пересекался, ну, там и Мадонна, там
3: Моника Беллуччи,
1: вот эти все, да. Но я несколько раз у меня было, когда я чувствовал себя таким балбесом, когда вообще ничего не понимаешь. Мы ездили в MTV-шные еще времена, ездили на церемонии всякие, были там в Штатах, были европейские церемонии MTV, куда отправлялся команда, такой десант и с российского MTV. Естественно, там договаривались об интервью. И интервью это всегда заранее договариваются, согласовывается, там большая очередь всегда с артистами. Вот, и, как правило, в первый день ты приезжаешь буквально вот после самолета, ты закидываешь вещи в гостиницу и уже на первое интервью ты несешься. И не успеваешь адаптироваться. У меня английский язык, мягко говоря, не мой родной. Мне нужно немножко привыкнуть, освоиться, чтобы так более-менее говорить. Я помню, у меня было...
3: Выпить Кока-Колу местную.
1: Чуть-чуть, немножко, и потом идти на интервью.
3: Окей.
1: И как-то раз в Нью-Йорке у меня первым моим интервьюируемым был Сиско, был такой рэпер, который говорит вообще непонятно. Он говорит на сленге, он говорит с какими-то там вот этими своими штуками, произношениями, проглатывая окончание слов. И аналогичная история была в Дублине, когда я говорил с Ронаном Китином. Ронан Китин — это вокалист... как же группа-то у них называлась? Ну, короче, это как Гарри Стайлз, только лет 15-20 назад, если упрощать. Он ирландец, И он говорит с таким акцентом на английском, что даже те, кто хорошо знают английский идеально, и то могут не понять. И вот это, конечно, было потом очень кринжово пересматривать в записи эти интервью, когда я такой смотрю на них, и я вижу, что я вообще ни слова не понимаю, но я вижу, человек смеется, и я вместе с ним хихикаю. Потом смотрю, он вдруг серьезный стал, и я тоже такой бровки сдвинул, и такой, значит, ему тоже головой киваю.
2: В зеркале.
3: Главное правило интервью.
1: Да, надо, именно. Вот, в общем, такое было немножко неловкое ощущение. Друзья, расскажите про себя. С кем из известных людей вы пересекались? В какой обстановке? Случайно, не случайно? Какие у вас остались воспоминания, впечатления от тех встреч? Расскажите нам об этом. Звоните. 745-6565, код Москвы 495. Можете записать голосовые сообщения, можете написать текстом в сообществе Европа Плюс в ВК. А голосовой, кстати, можно записать и на нашем сайте europaplus.ru. Надо нажать на кнопочку «Написать в эфир».
0: Плюс.

Сегодня вспоминаем про встречи с известными людьми и как это, что было, в каких случаях. Вот, пожалуйста, друзья, вот не надо писать такие сообщения, как написал, например, Максим. Он просто пишет: Барзаков.

0: С одной стороны, ответил на вопрос? Ответил на вопрос. Но Барзаковский, я предполагаю, что это, по-моему, Михаил Барзаковский, это наш бегун. Если я ничего не путаю, на средней, по-моему, дистанции. Но Максим, и не только Максим, а все остальные, когда будете писать, вы, пожалуйста, чуть подробнее, да, как вы, что, где, как себя человек повел, вы пообщались, не пообщались. Вот, например, Оля пишет, вчера видела Павла Деревянко в парке Горького. Он, оказывается, не очень высокий, деликатно, пишет Оля.
1: Ну, мне кажется, он и в кадре выглядит всегда не очень высокий.
2: Ну, смотря, если он один или с кем-то.
1: Ну, с детьми высокий.
2: Да. А вот тоже, кстати...
0: С грудничками особенно. Вот как бы...
1: Извините, Павел.
0: Нет, мне кажется, Павел очень сам иронично относится к росту. И у него даже, по-моему, был сериал, где они это обыгрывали. Он был тренером то ли волейбольной, то ли баскетбольной команды женской.
2: А он прям совсем, что ли, низковатый?
0: Да у него 1.27, 1.30 Вот так вот.
1: Его планировали взять в «Игру престолов» вместо Тирион Лайста.
0: Нет, нет. Ну нет, шутки шутками. Павел Деревянко, он, ну, среднего, может быть, чуть ниже среднего роста. То есть он не коротыш. Нет. А в какой физической форме? Сейчас бы прекрасно. Я начал над ним шутить, разве бы, если бы. Нет.
1: Ну, 1.70 по крайней мере, пишет Google, но в целом, то есть, ну, такой это средний рост.
2: Да. Как я почти,
0: да,
2: что.
0: Да.
2: Чуть ниже.
1: Нормально. Топ, смеялись что-то вообще. Просто так, человека.
0: Он сам юморит над своим ростом. Что?
1: Нормально.
0: Но неизвестно, можно ли юморить другим. Тут тоже, да,
1: момент. Узнаем после.
2: Про бегунов еще сообщение пришло. Как-то недавно шла по Ходынскому полю к стоматологу, и Дима Хрусталев бежал. У него пробежка была. Забавный такой, правда, меня он не узнал.
0: Забавный такой бежал.
1: Бежал куда-то. Может, опаздывал куда-то. Или прям бежал в форме.
0: Пробежка, видимо, то есть он такой на спорте, да, спортивный аутфит, как Саша бы сказала.
1: Понятно.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Да. Вот бы Саша на интервью с Роном Китингом.
2: Я бы вытянула его.
1: Окей. Так, телефонный звонок. Александра дозвонилась. Ее история. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Всем привет.
0: Здрасте. Здрасте. Расскажите, с кем вы пересекались?
3: Я пересеклась с Владимиром Владимировичем Путиным и Дмитрием Медведевым на марафоне, просветительском марафоне знания, который был в Москве тут буквально, ну, с месяца, наверное, назад. Вот, вообще очень неожиданно с ним пересеклись, потому что всех выгнали из вообще здания, когда он приехал, а так получилось, что я просто заблудилась на нижних этажах.
0: И вас не обнаружили. И вы такая выходите, никого народу.
3: Я думала, что этого не будет. Выхожу и просто встретилась, ну, в лоб. Я вообще не ожидала увидеть. Собственно, это, ну, до сих пор у меня такой мандраж.
1: Мне кажется, непонятно, у кого больше растерянность было на лице. У сотрудников ФСО или у вас в этот самый момент?
3: Я не знаю, как они меня не заметили. Я там просто ходила. Ну, то есть я не пыталась как-то спрятаться. Это вот прям.
0: Да, рассказывайте, конечно. Небось там за колонной стояли, чтобы вас не заметили. Слушайте, а вы говорите, что это... Что это марафон? Марафон знания. Кто первый финишировал в этом марафоне?
3: Это, ну, не совсем там надо финишировать. Это просто просветительский марафон, когда приглашают разных спикеров, например, Соловьев, участники СВО были, был Дмитрий Медведев, Мишустин. То есть очень много известных личностей. И
0: давайте скажем так, представительная такая была история, представительная. Да,
3: да, было очень интересно, поэтому если кто-то захочет,
0: ну, видите, советую вот в следующем году всех вывели, пойти. А вы там одна оказались. Александр, спасибо большое, спасибо за звонок. Тут, конечно, да, специально тут вряд ли сможешь пересечься. Тут нужно постараться. Друзья, расскажите, с кем вы пересекались из известных людей? Какие впечатления от этой встречи у вас остались? Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс.

0: сообщение от наших слушателей по поводу необычных встреч с известными людьми, кто кого где видел. Вот такое вот, например, сообщение. Макс пишет: у нас в городе Уральске, я работаю в такси, и ко мне садился комик Сергей Есенин. Сергей Есенин — это, по-моему, парень-пародист, который круто пародирует, если я не путаю.
1: То есть, по факту, если, например, не оборачиваться, можно подумать, что не только Сергей Есенин был в такси вашем, а и Гарик Мартиросян, там... например, там в моменте каком-нибудь.
0: И да, как они там вообще все уместились? Он реально, если это тот Есенин, про которого я думаю, он очень круто крутой пародист.
2: И как вот не удержаться и не попросить его что-нибудь изобразить?
1: О, мне кажется, это самое ужасное вообще. О, слушайте, а спародируйте кого-нибудь?
0: А скажите что-нибудь как без руков.
2: А шанс тебе выпал, и все, другого не будет.
1: Это как, о, ты КВНчик, а ну-ка пошути.
0: Ага. Да, или, о, а можете как Сид сказать?
2: О, кстати, Антон.
0: Объявить, да, что-нибудь следующую песню голосом Сида?
2: Давай.
0: Надо подумать. Друзья, расскажите, с кем вы пересекались из известных людей, как прошла встреча в теплой, дружественной обстановке или как-то иначе. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.

0: Кого из известных людей встречали наши слушатели? Дмитрий пишет: «Привет, Раш». «О», пишет он, «а я пересекался с вашими коллегами. Работал в магазине раньше, где продавались кино, музыка, игры в одной сети супермаркетов премиум-класса. И к нам часто заходил Александр Анатольевич с MTV. Любимый покупатель, делал нам выручку. Помимо него заходил Оскар Кучера, ну и еще некоторые гости», пишет Дмитрий.
1: Прикольно.
2: Но это уже как бы обычное. Обычный такой.
1: База. А вот необычная, кстати, история. У меня жена фотографировала Канье Уэста с Бьянкой Цензори.
2: Вау.
1: Да, ее наняла креативный директор одной вечеринки поснимать гостей закрытого ивента по случаю запуска собственной коллекции туфлей. Туфлей. И туда секретом приехали они. Secret Guest, в смысле.
2: Обалдеть.
1: Вот,
2: и что там? Подробности какие-то отсутствуют.
0: А Бьянка Цензори в своем обычном луке, прикиде?
1: В полиэтиленовом пакете?
0: И даже без него.
1: Может быть. Может быть.
0: Почему-то у меня взгляд увлажнился, не знаю почему.
1: Фотографии, к сожалению, не приложили почему-то.
0: Жаль. Тогда по телефону поговорим.
1: Да. Так, Юля дозвонилась, расскажешь свою историю о встрече со знаменитостью. Юля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здрасте, Юля. Расскажите, с кем вы пересекались?
3: Мы случайно три года назад встретили Сергея Жукова в детском мире.
2: О,
0: ничего себе. Подождите. И что он там делал? Покупал что-то или выступал?
3: Ну, скорее всего, что-то покупал, да. Вот было, конечно, для него, наверное, в первую очередь неожиданно, что мы так его все окружили. В общем, он, конечно, душка, дал нам с ним сфотографироваться.
0: Какой молодец.
1: А слушайте, вы ему скидку сделали какую-нибудь сотрудника?
0: Так нет, а Юля, я так понимаю, а вы там были как посетители или вы там работаете?
3: Да, да, 3 года назад ездили в Москву с детками погулять.
0: А, так это вообще вы совершенно случайно. И тут Сергей Жуков, руки вверх.
3: Да, совершенно случайно, да.
0: Ага. Ну, а расскажите, он вообще вот просто ходит по магазину, он как-то там шифруется, кепка, шарф, темные очки или нет? Вот как мы его видим обычно там на сцене, так он примерно и выглядит.
1: В салатовом такой.
3: Да, абсолютно спокойно гулял по магазину, покупал деткам предметы, видимо, к школе.
0: Предметы детской необходимости, давайте так это назовем, эти все нерфы, да, спиннеры. И все прочее. Да, Юль, спасибо. Спасибо за историю. Друзья, расскажите, кого вы из известных людей тоже, может быть, совершенно неожиданно встречали? Как, чем вам запомнилась эта встреча? Можете нам позвонить, можете голосовое сообщение записать, закидывайте голосовые в сообщество Европа Плюс ВК или можно записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru.

0: Продолжаем сегодня обсуждать тему неожиданных встреч с известными людьми. Друзья, можете рассказать про себя, можете нам звонить, можете написать текстовое сообщение. А у нас рубрика Артура.
1: Артур. В тему.
2: Я вот наблюдаю, что довольно много в целом звонков у нас, очень много сообщений всяких разных, и подумал, что в целом с развитием соцсетей доступность к знаменитостям, она такая стала очень легкая, да, ты можешь вызвать сам знаменитость в комментариях, он придет тебе что-нибудь напишет, или что-нибудь случится, и соцсети, конечно, смыли эти самые границы, и вот недавно одни аналитики изучали соцсети на предмет постов на

0: тему последних звонков, которые прошли вот совсем недавно, про школьников. И больше всего пользователи в интернете обсуждали историю выпускников школы номер 47 из Нижнего Новгорода, которые опубликовали видеообращение к певцу Сергею Лазареву с просьбой прийти к ним на торжественную линейку. Их видео набрало 1 000 000 просмотров, а певец, который в эти даты давал концерты в Нижнем Новгороде, действительно в итоге приехал к ним на линейку, там вот как секрет гость, как тот самый Kanye West тоже, но без Бьянки.
1: Подожди, а это Нижегородская школа, да?
0: Это Нижегородская школа, да, там школьники сразу прознали, что примерно вот в этих числах, когда у них будет последний звонок,
1: все, будет это выступать. Это не совпадение, все, они знали, что он в городе.
0: Они знали, что он в городе, да, у него там два концерта подряд, и они подумали, а неплохо было бы вот подобным образом устроить челлендж такой, попросили всех пользователей поддержать, там, поотмечать его в комментариях. Ролик, правда, набрал 1 000 000 просмотров, там, что около 2-3 долетело и до Сергея, и, ну, конечно, все случилось, мне кажется.
2: Это прям для одного класса или для всей школы?
0: Для школы там, наверное, пару классов выпускается, ну, может быть, там, человек 40-50, ну, то есть, в любом случае, это вот такая довольно локальная история. Это не то, чтобы...
1: А Сергей Лазарев, извини, Артур, он просто приехал, там поздравил или спел прям?
0: Поздравил, пообнимался, по-моему, не пел.
1: Ну, тоже круто.
0: Отчетки, которые он опубликовал и у себя, да, в любом случае, там как-то зашел так тайно через кабинет, через окно вышел, всех поздравил, все, конечно, ликовали, сказали, что да, у нас все получилось, вот он и пожелал им тоже, если чего-то они действительно хотят, школьники, делать этого, чтобы это не стало, потому что если вы что-то хотите сильно, это точно получится. Своим примером то, что он появился здесь, вот сказал такое пожелание всем выпускникам.
1: Но хороший лайфхак. Смотрите, кто будет выступать в вашем городе и пытаться достучаться до этого человека вот так же через соцсети, если будут даты совпадать.
0: Причем ведь можно, да, на свои какие-то юбилеи, там, на дни рождения, на свадьбу, любые какие-то мероприятия. Сэкономите кучу денег. Во-первых, на райдер, на перелете, на какой-то гонорар тоже.
1: Но при одном условии. Если ваше сообщение изначально завирусится.
0: Да, это важно.
1: В этом мы вам желаем удачи. Ну, а вообще, друзья, расскажите, с кем вы уже встречались в жизни, пересекались, с кем из известных людей, чем вам эта встреча запомнилась, как прошла, что забавного или интересного там произошло. Можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495.

0: Делимся воспоминаниями про встречи с известными людьми. Анна нам пишет. Меня в Нью-Йорке, пишет Анна, чуть не сбил на велосипеде Джейк Джилленхол.
1: Опа.
0: В Ист-Вилледж, когда я переходил дорогу. Наорал на меня матом, но я все равно была в восторге.
2: И тут даже, наверное, хотелось бы, чтобы, ну, чуть-чуть сбил, ну, как бы.
0: Ну-ка, не, ну, Джейк Джилленхол на тебя орет матом, и ты такая,
1: улыбаешься.
0: Да, ломай меня полностью.
2: Вот такое сообщение. В Испании встретили Шакиру, Жерара и Пике с сыном. Сначала их не узнали, когда поняли, кто это. Их сын начал капризничать, и они по понятным причинам вежливо отказались сделать фото и пошли гулять по парку.
0: О, как можно их обоих не узнать, если они еще и вместе? Ну, как бы, они, мне кажется, по отдельности оба узнаваемые. А тут еще
2: очень как... супер маскировались как-то.
1: Ну, вот интересно, может смотря быть. Из какой страны фанат. То есть, либо футбольный фанат,

0: который следит за Жераром Пике, либо там музыкальный фанат, который следит за Шакирой, например. Вот,
1: ну, подожди.
0: Они
1: ну,
0: оба, скажем, с кем вот первостепенная фотография?
1: Ты бы с кем сфотографировался?
0: Я бы с Шакирой.
2: Я бы тоже.
1: А я бы с Жерарчиком.
2: Ага. А с сыном их?
1: Кто я будет? Просто, ну почему я с Жераром, объясню, потому что Шакира вами там занята, поэтому я пока говорю, Жерар, ну я прошу прощения.
0: Удержительный приз получается такой, да, по факту?
1: Чтобы ему было, да, ага. не совсем неловко.
0: Ну идем, идем, говорю, идем, ну, идем, идем, идем, идем. Обнял
1: а
0: его
1: вы
0: такой.
1: Же тоже, не, а вы же тоже, да, известны, вы за Реал Мадрид, да, играете, нет, за что-то вы какой-то баскетболист, по-моему, известный.
0: Да, ты умеешь делать больно людям.
1: А, телефонный звонок у нас.
0: Дмитрий дозвонился, его история. Дима, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, бонжорно. Добрый вечер.
1: Бонжорно. Расскажите, Дмитрий, кого вы видели, да, да. С кем встретились?
3: Слушайте, да много было интересных пересечений, но вот два запоминающихся, с учетом того, что я живу в Воркуте, это барабанщик группы AC/DC Крис Лейд.
1: В Воркуте. Я барабанщик AC/DC.
3: И Винни Джонс, да.
1: Винни Джонс, который бывший футболист и актер, который Гай Ричи, у Гая Ричи снимался.
3: Да, да, слушайте, друзья, конечно, ну и знакомые, которым рассказываю, удивляются, но у меня в подтверждении есть фотографии.
0: Слушайте, я вот сейчас загуглил, посмотрел, Винни Джонс, Воркута, и правда есть такая статья даже. Угу. Ничего конечно. Себе.
1: Статья ага. номер 47 Уголовного кодекса Российской Федерации.
0: Нет, в далеком 11-м году там был какой-то цикл фильмов у Винни Джонса. Раша что-то...
1: Ничего себе.
0: Да, National Geographic.
1: А вы с ними просто как-то пересеклись, столкнулись или там...
3: Он снимал про оленеводов, про горняков, вот приехал.
1: Обалдеть. Ну и как они? Как они в общении, если удалось пообщаться?
0: Говорят, как футболист Винни Джонс довольно жесткий.
3: Винни Джонс, да, он, конечно, ну, брутален в жизни такой. И там был такой случай, я попросил сфотографироваться, мы сфотографировались в центре города, и люди, которые его сопровождали, попросили показать, где тут есть туалет. И рядом был спорткомплекс, я вызвался, говорю, да, конечно, покажу. Вот. И там, чтобы пройти в туалет, надо было пройти по такому витиеватому коридору, и за мной шел прям Винни Джонс. Я представлял, как будто вот мы находимся в фильме Гая Ричи.
0: А я правильно понимаю, что походка у него была такая соответствующая? Человека, который хочет в туалет очень сильно.
3: Он шел за мной по этим витиеватым длинным коридорам, и я представлял, что я сейчас покажу вот эта дверь. Он скажет, отойди, и просто с ноги ее выбьет.
1: Ну нет.
3: Все было очень так, но...
1: Все было. Деликатно сказал, постереги здесь, чтобы никто не заходил, да?
3: Вот. Ну, Крис Лейд, да, просто легенда. Было, ну, удалось даже интервью у него взять. Он приезжал, у них трибьют, наверное, проект, который на русском языке поет группы AC/DC в России. И вот в рамках этого тура как-то занесло в Воркуту. И было интервью, да, через переводчика. Но это было просто вот как возможность прикоснуться там, ну, к легенде, да,
1: ну,
3: мировой музыке.
1: Ну, это правда, это да. AC/DC. Круто, Дмитрий, спасибо большое, спасибо за истории. Расскажите, друзья, про свои встречи с известными людьми, при каких обстоятельствах у вас это произошло, что запомнилось. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте голосовые в сообщество Европы Плюс в ВК.

0: Пока музыку слушайте.
1: Так. Ну что-то Magic не произошло.
0: Не пересеклись.
1: Не пересеклись.
0: Наши пути сегодня с голосовым сообщением. Но будет обязательно. Так, наверное...
2: Извини, Артур, да. Вот Юра пишет, слушатель. Сидели в кафе в Санкт-Петербурге. И за соседним столиком сидел Александр Яковлевич Розенбаум. Ну сидит и сидит, чай пьет с пирогами. И мы тоже. Александр уходит. Заходит мужчина, садится за его столик. Официант подходит, начинает прибирать стол. А мужчина говорит, да ладно уж. Не убирайте, глядишь, запою. Розенбаум все-таки сидел.
0: Что, доел пирог, в смысле, какой-то?
1: Ну, какой-то...
2: Не знаю, крошки со стола собрал.
1: И начал сочинять что-нибудь.
0: Необычно, конечно.
2: Да, или вот такое вот сообщение. Владимир пишет, встретил Бобби Макферрина. Помните, который... Don't worry, be happy.
0: Теперь помним.
1: Да. И как он, интересно, он был хэппи?
0: Или don't worry?
2: Ага. Или ворил очень. Да, непонятно, про это не написано. Друзья, расскажите про себя, кого вы повстречали, с кем вы пересекались из знаменитых, из известных людей, где это произошло и каким образом. Расскажите чуть подробнее, можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения, а можете закидывать голосовые.
3: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Хочу. Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика.
5: Но полезных.
4: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
7: А утром в «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Кривенковская, дом 28, строение 4.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипка? Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лето».

0: Лента. Пломбир в ассортименте. 400 граммов. 249 рублей. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В Ленте.
2: Дэнни! Как? Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
6: Звони 745-6565.
7: Код Москвы 495.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в Шоураш обсуждаем тему, с каким известным человеком я встречался, пересекался. Много сообщений, много историй от наших слушателей. Вот, например, Анастасия пишет в комментариях по сегодняшней теме. В сообществе Европа плюс ВК тоже можете там писать. Работала в 2017-м на музыкальном фестивале «Сигнал» промоутером. Встретила там Сашу из группы «Хлеб». Приехал туда просто отдохнуть. Он предложил помочь по работе, накормить и выпить. Приятный парень.
2: Прям... как будто родственник ваш.
3: Саня!
4: Там вот так вот делалось обычно в песне группы «Хлеб».
2: Ага, да. Такое сообщение. В Нью-Йорке встретили Юрия Стоянова. Он шел по улице и оказался очень высоким человеком. Вот до этого у нас было разочарование, возможно, что низкий, а тут высокий.
1: А это сообщение не от Павла Деревянного?
2: Непонятно от кого.
1: Елена, у Елены тут целый набор. Летела в Барселону с Федором Шаляпиным, встретила Кирилла Андреева из «Иванушек» с женой в Анталии. Ну и самое интересное, в прошлом году в метро встретила Вэлла. Угу, вишенка на торте.
4: Да, так, Антон написал: «Добрый вечер, прилетели как-то со сборов и в аэропорту встретил актера, который играл Ходора в «Игре престолов». Оказывается, он еще и диджей, и в Москве у него было выступление».
1: Ничего себе.
4: Я вот не помню, кстати, как его зовут, но такой довольно, да, узнаваемый.
1: Так, а вот такое сообщение. «Когда я училась в университете, к нам в вуз вообще периодически разные артисты приезжали, выступали в нашем ТКЗ. Как-то раз я сидела с подругой в библиотеке, готовились к диплому. В какой-то момент за моей спиной проходит аккуратно мужчина и садится в полутора метрах от меня. Я машинально поворачиваюсь и вижу Вениамина Смехова». Это актер, который играл, по-моему, Атоса в «Мушкетерах». Он, видя, как изумление на моем лице растет в геометрической прогрессии, посмотрел на меня так с улыбкой и снисходительно кивнул, мол, ну да, это я. Потом он порасспрашивал меня про наш вуз, про библиотеку и ушел. Минуты две пообщались, оказывается, для него сотрудники вуза проводили экскурсию по университету.

0: университету.
1: Ох, ну, вот был бы там Иван Абрамов, например, на этой самой встрече.
0: Фанат мушкетеров, ты
1: имеешь
0: в виду?
1: Фанат мушкетеров, да. Мне кажется, он бы просто так не отпустил Вениамина Смехова. Расспросил бы все подробности про съемки свои.
2: А может, он и встречал его?
1: Возможно.
0: Но не рассказывает об этом никому, хранит в своем сердечке.
1: Да, вы расскажите и проголосуйте в нашем голосовании, какое впечатление оставила ваша встреча со знаменитостью. Вот было, и что потом в итоге? В жизни в итоге оказался лучше, чем ожидал или ожидала. Такой же, как представляла. Разочарованы вы оказались этой встречей. Не успели составить впечатление, потому что все как-то быстро было, непонятно, спонтанно. Mm-hmm. Либо никогда не встречали знаменитостей. Такой вариант тоже есть. Голосуйте, подведем итоги в финале часа.
0: Да, друзья, ну и можете рассказать чуть подробнее про себя, про мимолетную встречу с известным человеком, или было какое-то общение, пусть и небольшое, но все-таки непосредственное общение. Расскажите нам об этом, с кем из знаменитостей вы пересекались. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс.

0: каким известным человеком я пересекался. Наша сегодняшняя тема. Друзья, вспоминайте свои истории, рассказывайте нам. Можете по телефону, можете написать в текстовом сообщении. Ну а сейчас очередная встреча с известным человеком. Рубрика Саши.
1: Это Раш. Саша. В тему.
2: Никогда не знаешь, где поджидает тебя твой кумир. Возможно, он уже здесь стоит за поворотом. И вот я уверена, ребята, если бы вы столкнулись со своим кумиром, вы бы затряслись, задрожали бы, как осиновые листки.
0: 100%. Уже дрожим почему-то. Я не знаю, почему какой-то мандраж.
2: Да, такой вот как бы трепет. Но чтобы не оказаться простофилей, растяпой и не сморозить какую-то чушь, нужно нам потренироваться. К этой встрече нужно быть к ней готовым. И есть специальное ИИ-приложение, называется оно Character AI, которое полностью имитирует людей известных, знаменитых. Вы можете найти там своего кумира и с ним как бы попереписываться. Это может быть small talk, deep talk, все, что вы хотите.
0: А он имитирует в переписке?
2: Он имитирует в переписке, да. То есть ты будешь уже готов, вопросики заранее подготовишь, в том же стиле отвечает. Я его потестила, я нашла там ваших кумирах и задала им те вопросы, которые, уверена, вы бы не догадались так. Сами бы задать.
3: Так, а кто наши кумиры?
2: У Антона, значит, Майкл Джордан.
0: Ага. Вот. Знакомое что-то имя. Так,
2: да. Ага.
3: Майкл Би Джордан, актер, да, который недавно Оскар получил?
2: А нет, который баскетболист.
0: Нет, мой любимый Джордан не Би.
2: Начал ты общение с Майклом Джорданом. Так, я твой фанат Антон Камолов. И, в общем, что тебе ответил Майкл Джордан? О, классное имя для настоящего фаната. Вот, все, это первое.
0: Слушай, все, кто смотрел «Последний танец» или какие-нибудь интервью Майкла Джордана, все понимают, что там, ну, скажем так, дружелюбие не самая сильная черта.
3: Я бы подумал, что в целом действительно хорошо работают нейросети, Саш.
0: Да, прям считывает
3: жизненные его
0: вайбы.

0: считывает.
1: Но тут еще как бы есть даже действие. Потом ты, Антон, бы спросил, если бы ты мог выбрать любого игрока всех времен свою команду, кого бы ты взял? Хороший
0: вопрос. Он сказал, Тони, конечно, тебя, да. На позицию разыгрывающего.
1: Он, во-первых, почесал подбородок и задумался, а потом сказал то Коби Брайанта. Он был, как я, с голодом к победам и холодной кровью к решающим моментам. Но, а я бы взял, может быть, еще...
2: Ну, прям чувствуется реально вот эти интонации, знаешь, человеческие.
1: Это я так считаю, если бы он произносил, конечно.
2: Ну, не, и слова, и вот эта формулировка всех.
1: Но потом он очень восклицает и говорит, ну, знаешь что, Антон, я бы взял тебя, ведь ты мой самый преданный фанат, смеется и подмигивает. Ты уже везде.
0: Еще и подмигивает, о боже мой.
2: А потом в конце он тебе дает мороженое, это какой-то автомат, знаешь, такой. И ты уходишь, заплатив свою двадцатку баксов.
0: И свою газировку, да, выпил, проснулся утром, башка болит, денег нет.
1: И это было как бы два. Я подумала, что у вас три шанса что-то сказать. Сначала Антон просто представился, потом спросил, кто лучше. И потом последний вопрос, кто ты из смешариков? Ну, почему бы?
2: Да, и база.
1: Нет. И по характеру он сказал, что
0: Копатыч.
1: Лосяш.
2: Лосяш.
1: Сильно уверенный.
0: Он лосяш.
1: Он
0: да?
1: Лосяш, сильно уверенный в себе, с хорошим чувством юмора. Я подумала, что ты, Антон, тоже похож на лосяша.
0: Но могут ли два лосяша ужиться в одной берлоге?
1: Мне кажется, вполне себе приятен. Mm-hmm,
0: хорошо, хорошо. То есть мы в баскетбольной команде играем на позиции лосяша. Майкл в основном составе, я выхожу на замены.
1: Да, именно так.
0: Окей.
1: Это Антон поболтал с Майклом Джорданом, а Артур, ты бы поболтал, я думаю, с Джастином Тимберлейком.
2: Так.
1: Для начала я сказала от тебя, привет, я фанат, я Артур. И первый вопрос, а ты настоящий, докажи. И тут он мне начал писать на английском языке.
0: Прислать в личку фотографии, да?
2: Эти макшоты, знаешь, которые как раз недавно опубликовали видео, где его задержали за езду в нетрезвом состоянии.
0: Да.
2: Там фотки классные.
1: Я немного задумалась, потому что весь мой текст, который он писал чисто на английском, как по-настоящему он бы себя вел. И, в общем, ты потом, убедившись, что это он настоящий, ты у него на чистом английском спросил, сможет ли он прийти на акустику. И он сказал, что он с удовольствием придет, через 2 недели у него освободится время, и он может к нам заехать.
2: О, нормально.
0: Секунду. Через 2 недели, это 22 июня, да? А у нас эфира нет.
2: Да. Нам еще через неделю, и у нас отпуск. Вот тогда как раз я смогу.
0: Ладно, переносим тогда на следующий сезон.
1: Ну, в общем, таким образом, если вдруг вы хотите визуализировать общение с селебрити каким-то...
0: Очень классно, реалистично вообще, ну, 100% реалистичность.
1: Вот, да. А вы что думали?
0: Да, я как будто прям с Джорданом, с реальным поговорил. Даже в баскетбол поиграл как будто. Саш, спасибо тебе большое за этот experience. Друзья, расскажите про свою встречу с известными людьми. Все-таки про реальную встречу. Не с AI-аватарами, а с реальными людьми. Где, с кем вы встречались? Как вам этот человек показался в обычной жизни? Насколько совпадает с его образом на экране или там где-то еще? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. На Европе Плюс.

0: Сообщение про встречи с известными людьми. Татьяна пишет: в далеком 2011 году ездили в Мытище болеть за хоккейный клуб «Локомотив». Наши проиграли 1-7. На обратном пути мы остановились на заправке, и не поверите, подъехал автобус с нашей командой. Расстройство и след простыл. Мы фоткались с нашими любимыми хоккеистами, разговаривали с ними. Это было невероятно. До сих пор вспоминаем эту встречу.
1: Круто.
0: А я, кстати, вспомнил, тоже очень давно я был, по-моему, в Лас-Вегасе, и прохожу мимо какой-то гостиницы, и там припарковался автобус, и оттуда люди выходят, выгружают баулы, и я понимаю, что это Detroit Red Wings. А может, кстати, не в Лас-Вегасе, вряд ли бы там еще не было команды. Вот, и среди прочих там выходит Павел Дацук.
1: Ты сказал, а Паша, свои здесь, не, Паша.
0: Я что-то подумал, что это будет как-то совсем нелепо кричать ему на весь троллейбус «Привет», как в песне пелось. Вот, и что-то я такой посмотрел, ну классно, я думаю, блин, это же Дацук, это же... Ну ладно, все, пойдем дальше.
2: И не подошел?
0: Не.
2: Ну, не жалеешь?
0: Жалею.
1: Так, давайте пообщаемся с Константином. Он дозвонился со своей историей о том, как он встретил знаменитостей. Их много там было. Костя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Меня зовут Константин, город Петрозаводск. В далеком 2006-2009 году работал водителем в конторе, которая предоставляла автомобили для различных событий. Там свадьбы, там еще что-то такое подобное. И зачастую, когда в наш город приезжали звезды для каких-то концертов. И мои машины, на которых я работал, перечал этих людей. За три года их там было очень много, но вот запомнились, допустим, группа «Чай вдвоем». Это такие матершинники, которые...
1: А кто из них, Денис или... Да.
3: Оба. Клявер там, и второе. И вот у них слово, и потом спокойно можно пикать. Слово, и можно пикать.
2: А у них что-то, может, приключилось? Или просто
3: монеты? Нет, это их обычная речь.
0: Может, просто они рифмы искали, подыскивали рифмы для новых хитов.
3: Потом я встречал господина Шафутинского, и получилось так, что буквально через 15 минут после встречи мы выехали от вокзала в сопровождении сотрудников ГАИ. На перекрестке мы попадаем в ДТП.
1: Ой.
3: Я там, конечно, был не сильно виноват, а этот виновник ДТП, узнав, что у меня едет Шафутинский, он, это мой кумир там давно, можно я у него возьму автограф? А он ехал с охранником, он, естественно, его это не пустил, но вот прецедент такой был. И потом запоминающийся случай был с господином Рыбиным. Такая была, и сейчас еще существует группа «Дюна». Они также выступали в городе Петрозаводске. И вечером я их должен был отвезти на поезд, и как бы все. Но получилось так, что ему надо было срочно улетать. И с Петрозаводска в тот город самолеты не летали. И мы с ним поехали в Санкт-Петербург. Расстояние от Петрозаводска до Санкт-Петербурга 415 километров. И где-то километре на 200-м я понял, что я засыпаю. Ну, потому что я к такой поездке не был готов, но пришлось. И он, увидев это, сказал: Константин, давай-ка притормозив. И там как раз какая-то попалась кафешка. Он туда зашел, чем там всех ввел в шок такой... к ним приходят.
1: Надо думать.
3: А потом он сказал: Константин, давай я сяду за руль. О. Я говорю: ну, вообще-то мне платят за то, что я везу вас, но я буду там. Он сказал: ну, мне моя жизнь дороже.
0: Короче...
3: за руль.
0: Да, Константин, вы тот человек, у которого Виктор Рыбин водителем поработал.
3: Да. И вот он вообще не парясь доехал до Санкт-Петербурга, мы только около Санкт-Петербурга там с ним поменялись. Так что вот такие
1: круто
3: случаи.
1: Интересно.
0: Ну, да, Константин, спасибо. Спасибо за историю. Слушайте, ну, у меня, кстати, иногда возникает такое желание поменяться местами. Там даже там такси, особенно если заказываешь машину в какие-то там очень поздно или слишком-слишком рано, когда либо очень уставший засыпающий водитель, либо еще не проснувшийся, и ты думаешь, да сейчас он уснет прямо за рулем, может быть, мне как-то сесть. Но, по-моему, за такси в Москве нельзя за руль.
1: Ну, я тоже предлагал однажды, да, когда ехал на эфир, и тоже засыпал мне
0: товарищ. Отказали тебе?
1: Мы просто тоже вышли подышать, по моей просьбе.
0: Ну, понимаешь, а вот если бы ты был Виктором Рыбиным, то тебя бы и за руль пустили.
1: А я бы ехал, если было море пива, пури-пури-пури-пири.
0: Друзья, расскажите про свою встречу с известными людьми. Может быть, тоже вас кто-то подбрасывал на машине. Может, еще что-то интересное было. Звоните по телефону, пишите текстом.

0: сообщение от наших слушателей про встречу с известными людьми. Кристина пишет: были с мужем во Флоренции, и прямо перед нами спокойно прогуливался Джефф Голдблюм. Это актер. Вот Кристина пишет: мой муж фанат фильма «Парк Юрского периода», но он снимался и, по-моему, в «Торе» Рагнарёк, он там играл отрицательного персонажа, и много где еще. Так вот, муж, значит, фанат этого фильма, мы остановились рядом и попросили сделать фото. И Джефф с удовольствием сфотографировался с нами и пошел дальше гулять с внуками. Он очень общительный, открытый, никому не отказал, хотя желающих было много.
1: Это прям здоровские истории, когда и человек не испугался подойти. Ну и знаменитость тоже.
2: А человек не испугался. А, ну да, потому что узнал. Потому что, например, Катя написала: пересекались в прошлом году с Сергеем Маковецким в аэропорту Шереметьево. Сидела в комнате для курения бизнес-зала Рублев, и он туда зашел. В кепке, в солнечных очках. Возможно, не хотел, чтобы его узнали. В жизни такой же, как на экране. Очень прикольно было его слушать, как он жаловался на досмотр в шарике. Думал, что за аэропорт? Аэропорт как аэропорт, а здесь повернитесь, наклонитесь и так далее. И еще к нему подошел какой-то парень. Видно было, что он не узнал, стрельнул сигарету.
0: Угу. Ну а как ты узнаешь, человек в кепке, в темных очках сидит в маске внутри аэропорта? Да.
2: Сидит и сидит.
1: А вот такое сообщение: однажды в 2020 году в Париже на рынке встретила Ирину Шейк. Она пришла за покупками и разговаривала со своей помощницей. Я узнала ее по голосу, и даже не знаю, откуда знаю голос Ирины Шейк. Попросила автограф и сфотографироваться с ребенком, она согласилась. А потом продавец-француз, у прилавка которого я стояла, спросил меня что-то типа: она что, знаменитость? Я говорю: да, это известная модель. А он сказал, что она давно в квартире его соседа Брэдли Купера. Кстати, Ирина очень красивая и в жизни, выглядела потрясающе даже на рынке. Круто вообще, да.
0: Похоже, как будто...

0: референс для какой-то модной съемки, да, супермодель, высокая мода и рынок.
1: Угу. Овощной, да, ты покупаешь?
0: Хурма там, да, кабачки, патиссоны и Ирина Шей. Ага.
1: Продавец спросил, а ты что, была кто такая знаменитость? Такой, да, надо было подороже цену назвать. Печально.
0: Да, телефонный звонок у нас.
1: Весь прошедший день. Людмила дозвонилась с воспоминаниями о своей знаменитой встрече. Людмила, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Ну, история такая интересная. Я однажды летела на свою родину в Иркутск. Сама я живу в Санкт-Петербурге. И на посадке я увидела Валерия Золотухина. Ну, старшее поколение знает прекрасно. Это знаменитый «Бумбараш». Это золотая эпоха кинематографа. Я увидела и обалдела, и удивилась. Думаю, господи, ну надо же, с кем я полечу сейчас в самолете. И что вы думаете? Ну, прозаично очень. И я с ним столкнулась в очереди в туалет перед посадкой. И я была так взволнована, что просто я не удержалась, улыбнулась ему, поздоровалась и взяла его за руку. Ну, как-то так получилось. И он оказался настолько открытым, настолько теплым и приветливым человеком, и настолько простым. И все оставшееся время, когда мы уже пришли на посадку, когда мы шли там за багажом, он был без багажа, но он меня провожал, я забрала багаж, он меня ждал, все время мне улыбался, только мне что-то рассказывал, я не помню, я была очень взволнована, но это было настолько невероятно, и через год я узнала, что его не стало, и вот сейчас вспоминаю, у меня прям вот эти все эмоции на поверхности, очень открытый, приятный, милый, теплый человек.
0: Слушайте, ну это так здорово, когда человек в жизни подтверждает свой экранный образ, да, или там просто такая, ну, типа звезда, Золотухин действительно звезда, там, как минимум, да, советского кино, вот, и такой,
3: да, и вы знаете,
0: не отдернул руку, когда вы его вдруг схватили-то за ладонь.
3: Нет, что вы, он не просто не отдернул, он взял мою руку в ответ, и он так искренне мне улыбнулся, и я так поняла, что ему было очень приятно со мной общаться и идти дальше, я ведь ему не навязывалась. И как-то так получалось, что мы все время были вместе. И знаете, что больше всего меня взволновало и понравилось? Да, он великий актер, и он очень хорошо выглядел, несмотря на то, что он ведь был болен. Он очень был элегантен, интеллигентен,
1: ну, стать,
3: до мозга костей.
1: Да?
3: И вот это вот, и вот в этом, и в этой его открытости и проявлялась его вот эта высокая интеллигентность, понимаете? Это
1: да.
3: Люди старого поколения, высокого
1: старая школа.
3: Поколения.
0: Да, Людмила, спасибо большое вам за историю такую эмоциональную, проникновенную. Друзья, расскажите про ваши встречи, с кем вы пересекались из известных людей в жизни, с кем сталкивались. Тоже ли у вас вот такие вот суперположительные впечатления, воспоминания? Или, может быть, было не так все благостно, но, тем не менее, расскажите, нам очень интересно. Звоните по телефону, пишите текстом.

0: Дуа Липа и Худини здесь на Европе Плюс. Если хотите встретить Дуа Липу, то поезжайте на Сицилию. По последним данным, она находится именно там.
1: Там медовое путешествие, мне кажется, вряд ли она в свою новоиспеченную семейку пустит фаната.
0: Но потихонечку.
2: Потихонечку.
0: Случайно.
1: На полноги сначала. Еще одна рука в кадр попала. Опа! И ты уже между ними.
0: Да, мы сегодня как раз такие встречи обсуждаем. Случайные, мимолетные, с разными селебрити. И слушаем ваши голосовые сообщения.
2: Привет, Европа Плюс. Это был 2021 год. Мы с семьей отдыхали под Тарусой в спа-отеле. И выходим, с него стоит Юра Борисов со всей семьей. С женой, двумя дочками, не постеснялись, подошли, уже тогда вышло много прекрасных работ, поговорили о кинематографе, о его грядущих работах. В общем, здорово провели время, обидно было даже, что не сфотографировались, потому что кто знал, что ты стоишь рядом с номинантом на премию «Оскар».
3: Ну, это было за несколько лет, да, я так понимаю, до номинации. И, наверное, когда вот Борисов сначала, он получил ведь, по-моему, забыл какую премию, «Бафту» или «Глобус».
1: «Глобус», и кажется, потом... брал или не взял.
3: Да-да-да. И, по-моему, потом он был номинирован, наверное, вот наш слушатель такой, о, наш-то наш, молодец.
1: Ага, слон.
3: Да, друзья, расскажите, с кем вы из известных людей пересекались, сталкивались, какие остались эмоции и впечатления. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: На Европе Плюс.

0: Сообщение от нашего слушателя про встречу с известными людьми. В 2007 году с друзьями отдыхали в Сочи. Ходили на завтрак в зимний театр. Там была отличная столовка. Однажды пришли с пляжа на обед, а там разгружалась машина с концертным оборудованием. И у входа стоял солист группы «Непара». Подходить и приставать не стали.
1: А вот...
0: Ну, вообще, у Александра Шоува, да, который вот солист группы «Непара», у него достаточно суровый вид. То есть, как бы так не подойдешь. Просто он добрый, как мне кажется, парень.
2: Я как-то видел его тоже в очереди на регистрацию в аэропорту во Внуково. Вот он был прямо передо мной.
1: Да.
2: То, ну, такой, да, брутальный такой, ну, довольно...
1: Может, это внешность?
2: Плотненький.
1: Вот как раз надо
0: это
1: было...
0: точно внешность, да. При личном общении он абсолютно такой открытый и приятный, доброжелательный.
2: Так, вот немножко про внешность еще Антон пишет. Как-то в гостинице встретил Василия Вакуленко. Неожиданно высокого роста и крепкого телосложения оказался. Но весьма радушный и очень вежливый. Сделали фото на память. А вот Нурлан Сабуров, наоборот, как-то неожиданно оказался весьма хмурым и закрытым. Как сказала позже у них из команды менеджер, он социофоб и долго привыкает к людям. Вот.
0: О. Ну да, хотя казалось бы, да.

0: должно быть наоборот, рэпер и стендап-комик. Так, а вот Анна пишет, команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта». Супер команда, пишет Анна. Фотографировались, давали автографы. 3 часа концерта пролетели как мгновение. Зал лежал и рыдал от смеха. А вот команда КВН из Питера, не помню название, но там был Хрусталев, зазнавшиеся снобы. Зал молчал, потому как не смешно было. Вот такие разные впечатления, пишет Анна.
1: Ну, наверное, и разный юмор просто у всех команд. Все-таки.
0: Ну, да, еще иногда важно, особенно это в юмористическом жанре, поймать волну, вот именно как когда ты на одной волне с залом, и это вообще иногда не зависит от артиста, не зависит от... Как-то вот не сложилось, вот не поймали друг друга по настроению, и вроде и все смешно и хорошо, то, что было по телевизору, а в реальности тебя вообще не цепляет.
1: Да зазнались просто, и все.
0: Ну, это... Ну, слушайте, ну это Питер, в конце концов. Ну, могут себе позволить?
1: Интеллигенция, да. Так, а у нас телефонный звонок, дозвонился Дмитрий, расскажет про свою историю со встречей, со знаменитостью. Дим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Дмитрий из Ульяновска беспокоит.
0: Рассказывайте, вы с кем пересекались, да, Дмитрий?
2: В 2021 году поехал в Волгоградскую область бежать ультрамарафон. Дистанция 90 километров была. Это дистанция вокруг озера Эльтон. И вот, значит, старт был вечером, где-то в 16:30. Стартуем, и через километров 10 я остался один, и впереди какой-то человек бежит. Я его, значит, догоняю, оборачиваюсь и немножко опешил, смотрю, это Алексей Смертин, футболист.
0: Футболист? Ага, так.
2: Да-да-да-да. Звезда. И я... как бы бежим и бежим, не знаю, как о чем с ним поговорить, потому что, блин, кто я и кто он.
1: А хочется еще, наверное, да,
2: он
1: так?
2: Он начал разговаривать. Да-да-да. И мы на протяжении следующих 30 километров, он всю свою жизнь, по сути, рассказал. И оказался таким общительным, доброжелательным, что мне казалось, что я просто с каким-то другом бегу и общаюсь вот просто...
0: Дмитрий! Как... послушайте, технически расскажите, вот вы 30 километров бежите и разговариваете, при том, что общая дистанция больше 90, а не сбивается дыхание в этот момент?
1: Да, я, знаешь, у меня-то...
2: Ну, да. Мы бежали в районе 6 минут на километр, это такой разговорный темп,
1: легко,
2: бегом. Потому что бежать было еще далеко, это где-то было на 40-м километре, мы уже с ним закончили общение, он немножко потом начал убегать вперед, а я остался...
0: Вот, а вы следите, Дмитрий?
2: Что-что?
0: Да, извините, что перебиваю. А вы следите за ним? Вы знаете, что он в Сахаре пробежал там что-то чуть ли не там 100 километров, потом при минус 60 в Якутии он пробежал
1: марафон.
2: Да.
0: Сейчас суточный у него был забег, конечно, он за сутки пробежал 208 километров.
3: За ним специально не едете, чтобы вместе с ним?
0: Пойди догони его, этого Смертина.
2: Езжу, но как бы... пересекаемся где-то, не конкретно с ним, на забегах я знаю, что он участвует, и я участвую, потому что ультрамарафонов не так много у нас в России проводится, таких массовых. Но вот на таких забегах получилось с ним встретиться и пообщаться очень душевно, и очень добрый, доброжелательный человек.
1: Прикольно.
0: Прикольно, да, да. Именно поболтали. Ну и долго вы с ним болтали? Ну, километров 30 поговорили.
2: Километров 30, да, 3 часа где-то.
0: Да, измерение в километрах идет. Спасибо большое, Дмитрий, за историю. Друзья, расскажите вы, с кем сталкивались, с кем пересекались из известных людей, при каких обстоятельствах. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: Сообщение от нашего слушателя. Продавал сотовый телефон Михаилу Шуфутинскому. В те времена при оплате картой нужно было предъявлять документы, и он показал свои американские права. Александру Овечкину тоже продавал. Даже помню марку телефона. А еще к нам в салон сотовой связи заходили Иван Ургант, Сергей Пенкин, Павел Майков.
1: Что за салон такой? Да, для селебрити прям.
2: Где-то в ЦУМе может быть какой-то. Центровой прям.
0: Непонятно. Надо что там, медом что ли намазано для них?
2: Или бесплатно их раздавали.
0: Но вот какой деликатный наш слушатель ни про кого не рассказал, какую модель телефона люди покупали.
2: Верту тогда, наверное, или Верту, как там
0: произносится. Да, вот непонятно, да. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Можете зайти в наши соцсети и оставить свой голос.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
10: Ты наша единственная надежда.
9: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
14: Билеты на vkfest.ru.
15: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
16: Ведь

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11:00.

0: включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Уже в кино.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.

0: Вот так встреча Tame Impala и Jenny и Dracula в финале этого часа на Европе Плюс. А мы подводим итоги нашего опроса. Спрашивали, какие впечатления остались после встречи наших слушателей со знаменитостью. Эту тему мы сегодня обсуждали. И, слушайте, ну в меньшинстве пункт, где люди разочарованы такой встречей. Всего 7% проголосовали, сказали, что что-то вот как-то не то совсем. Большинство, конечно же, проголосовали за то, что в жизни оказались лучше, чем ожидали.
1: Прекрасно.
0: Вот что
1: надо подходить. Фоткаться, спрашивать что-нибудь.
0: Тогда они могут попасть в пункт предыдущий, где разочарованы.
2: В конце концов, даже если это будет разочарование, это все равно останется воспоминанием. Будет что рассказать,
0: вот-вот.
2: Мне кажется.
0: Абсолютно.
2: Так что, друзья, желаем вам интересных, неожиданных, по возможности, конечно, приятных, но пусть просто встреч. И желаем еще хорошего настроения. Прощаемся с вами до завтра. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

Mr. Know-It-All, это Тедди Свифт на Европе Плюс. Отличный трек. Вполне возможно, кстати, можно на этой неделе возглавить наш чарт Еврохит ТОП 40. Завтра уже все узнаем. Завтра пятница, так что с 14 до 16 будем подводить музыкальные итоги недели с Алексом Мануиловым. Не пропустите. Завтра 40 лучших песен Европы Плюс. Пока же впереди у нас Sugar Babes. Услышим Call in the Head. И дождемся Алекса Уоррена. Fever Dream. Скоро-скоро.

Алекс Уоррен на Европе Плюс и Fever Dream. 21:34 по Москве. Всем привет, всем классного вечера. Продвигаемся уже в сторону летней пятницы, так что настроение, я думаю, у всех соответствующее. И поддержим его лучшей музыкой. Впереди Ed Sheeran, Shape of You. И дождемся Brax XTN, Pay to Exist на Европе Плюс.

0: Светлана Карусель тоже здесь. Ride. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.

0: взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Уже в кино.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Дэнни! Ха! Катастрофа!
5: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
4: Я своего друга в обиду не дам.
5: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Сидеть на малиновой луне сегодня у нас не получится, а вот под луной этой ночью в отличной компании под классную музыку, это пожалуйста, это мы организовать сможем, поэтому смело остаемся с нами, а если

0: Петрехе.
1: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: даже написали песню. И вот, время пришло. Работа вышла в свет, радует наш слух и активно покоряет чарты по всей планете. Далее мы услышим проект The Second Voice, Let Me Be, еще мультяшных Gorillaz, Feel Good In Sea, и захватим Алана Уокера в компании Забеллы Мелхман и Катрин О'Райан. Хит Broken Strings через пару минут на Европе Плюс. Только прежде Алекс Манулов спешит напомнить, что уже сегодня...
1: Лучший дебют «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Прорыв недели на Алекс Уоррен «Fever Dream». Номер один BTS «Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Главное, никаких остановок. Обещаю, услышим. Tame Impala, Дженни, Дракула. Также появится коллаб в лице Боба Синклера и Кайзи. I can't wait. И Биби Рекса, Faithless. Первая строчка нашего еврохита на прошлой неделе. New Religion.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Встречаем пятницу в столице.

Еврохит ТОП-40, и сегодня это может вполне случиться. Плюс давайте поспособствуем этому. Проголосуем за ребят на europaplus.ru, а итоги узнаем, как обычно, с 14 до 16 вместе с Алексом Мануиловым. Не пропусти. А пока же с нами Ёлка с предельно добрым хитом «Проще», а Дэвид Гетта «One Republic» с ремейком «I Don't Wanna Wait», и услышим продюсеров Эвелона и Рокстона трек «Vertigo».

У них сегодня весьма интересный гость, а именно самый молодой российский космонавт, который вышел в открытый космос с борта МКС, Алексей Зубрицкий. Плюс, конечно же, игры, подарки, сейф с деньгами, все будет, начнем в 7 утра, присоединяйся. А прямо сейчас за нашим

0: исключительно суперхиты и ничего лишнего. И список следующий. Моя Мишель на малиновой луне. На малиновой луне. Хужели Солта, летняя вещица Джамейкан. И жаркие танцы Сони Фадера, Think About Us. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
1: europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

малиновой луне, которому мы, конечно же, с удовольствием дружно подпоем. Ну а прямо сейчас поем вместе с Пнау и The Warning, хит To Corazon, станцуем под Бруно Марса и трек I Just Might. А еще больше танцев насыпят Сам Фельд и певица Оукс. Работа My Heart Goes уже вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Намешали все, и электронную музыку, и танцевальные ритмы, и порция латино. Но что? Ну, звучит так круто. Это электронный коллектив Pnau и рок-трио из Мексики The Warning здесь на радиостанции номер один в России и в Москве. Час 33, я Олег Шишкин. Салют всем, кто не спит. Продолжаем готовиться к пятнице и продолжаем наслаждаться любимой музыкой. Впереди Алекс Уоррен, Fever Dream, Майли Сайрус и тема End of the World. И услышим диджея из Норвегии, который в свою музыку влюбил весь мир, а его шоу — это до отказа забитые стадионы. Алана Уокера и Broken Strings.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса. Пойдем строго по порядку. Russian Raul Alejandro, Wizkid, Pong.

без которого не было бы группы One Direction. Zayn Malik, Die For Me. Все это и не только на Европе Плюс в ближайшие полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс.

0: обойтись без этого, дяденьки. Тиесто, Beautiful Places. Как по мне, так список очень даже шикарный, так что слушаем это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
2: Начал ты общение с Майклом Джорданом. Так, я твой фанат Антон Камолов. И, в общем, что тебе ответил Майкл Джордан? О, классное имя для настоящего фаната. Вот, все, это первое.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 3 часа ночи.